шататься по миру без дела, постным рылом буржуев пугать. На людей посмотреть захотелось или все же себя показать? Бестолковкой своей покумекой. Но в каком государстве нужны пятикантропы нового века, пилигримы медвежьей страны? Там паршиво, вне всяких сомнений, пол Европы пожаром горит, революции, наводнения, террористы, акулы и СПИД. Даже если не сгинешь ты в джунглях и тебя не сожрет крокодил, все одно на душе станет жутко, сколько денег ты зря просадил.

0: тебе будут сосать. Что в Египте тебе пирамиды? Ведь из окон хрущобы твоей на промзону прекрасные виды. Все роднее и сердцу милей. Что тебе в Сенегале сафари? Что за радость зверушек стрелять? Лучше утром в похмельном угаре тараканов по кухне гонять. А в июле на кой тебе лыжи? Нахрена океан в январе? И чего не видал ты в Париже? Лучше бельмы залей во дворе. Ну а если с похмелья заклинит и приспичит глядеть белый свет, что, в твоей захудалой квартире даже и телевизора нет? Щелкнул и в кордильеры взбирайся, или барахтайся в море с китом. Посмотрел, впечатлений набрался, и беги похмеляйся потом. Так что плюнь на Венецию с Польшей, без тебя обойдут, спади. Ты купи телевизор побольше, водки ящик и дома сиди. В отпуск вышел я на 2 недели. Целый день я сижу у окна и...
1: Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
2: Под пение попасть музыкой не обязательно.

0: Участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Unbroken».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

беззаботно хохотал. Странно и невероятно понимать, что это наяву.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: весна.
1: Участники сборника «Грани».
2: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Вроде раньше, как на крыле пролетал. Странно волноваться там, где раньше беззаботно хохотал. Странно и невероятно понимать, что это.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

0: Cheers.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий, узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри. А насчет блюза название ZZ Top, по словам Билли Гиббонса, связано с Биби Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, но так как Кинг был в топе, то назвали ZZ Top. А еще это скрещивание названий двух марок бумаги для самокруток «Зигзаг» и «Топ». Группа образовалась в 1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. Едем домой, город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Пожалуйста.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». У микрофона Юрий Арцизов. Программа, как известно, выходит один раз в месяц. Каждый первый четверг, но вот как показывает практика, каждый первый четверг у нас не получается. Я уже, по-моему, продинамил пару месяцев. Ну, насколько вы знаете, Захар пока делал сайт неформатного радио. Я как-то старался на сырой сайт-то ничего не выкладывать такого новенького. И открою еще небольшую тайну, да для многих, может, это и не тайна, что изначально эта программа задумалась как посиделки старых друзей. Ко мне приходили люди, с кем я уже с кем-то по 20 лет на сцене пересекался, с кем-то меньше. И, естественно, было о чем поговорить, что вспомнить. Но вот тут как раз есть исключение, которое мне очень приятно. С человеком я познакомился буквально полмесяца назад, выступая в клубе «Китайский летчик Джао Да». Меня просто смела такая позитивная энергия этого человека, что я понял, что надо человека звать в программу, несмотря на то, что мы с ним, еще раз повторю, знаком буквально полмесяца. И это не остановило меня привести его в мою скромную домашнюю студию, чтобы показать вам. Я думаю, вы оцените его песни. Итак, уже озвучу этого человека. Это Денис Засимов, лидер группы «Парк». Насколько я знаю, у группы вышел один альбом, два сингла и работают над вторым альбомом. Правильно, Денис?
2: Добрый день всем. Да, всем здравствуйте. Конечно, да, вся информация правильная. В данный момент пишем второй альбом. У нас вообще, на самом деле, очень плотная студийная работа, в том смысле, что за все, что выше перечислено, оно вышло где-то за один год. Поэтому сейчас...
1: Группа существует, значит, сколько?
2: С 2019. Мы прямо очень удачно начали. Мы осенью 2019 начали, и потом сразу по нам долбанул ковид. Поэтому еще полгода мы сидели по своим домам и писали песни. И вот после ковида наконец снова собрались и забабахали уже вот сколько вещей. Да, меня представили как суперпозитивного человека, но я считаю, что у каждой, даже самой позитивной группы, должна быть такая одна, ну, слегка меланхоличная песня. С нее я, на самом деле, хотел бы начать, потому что она именно в акустическом моем формате чуть ли, наверное, не лучше всего заходит, когда я ее обычно где-то играю, поэтому не вижу причин отрекаться от оценки зрителей. Называется песня «Письмо к Барби», как раз была во время ковида, собственно, мной написана и сразу же потом и записано.
1: Поехали.

Пять в московских лужах уровнем до колен. Я тут Барби на диване и в роскошных тренировочных штанах. Пусть я твой язык не знаю, умоляю, забери меня в Техас. Слушай, Барби, может, как-то поутру заглянешь в гости. Если что, я заряжен, как реактор.

0: Здесь обычно соло басиста. Слушай, Барби, может как-то поутру заглянешь в гости, если что, я заряжен, как реактор. Умоляю, забери меня в Нью-Йорк.
1: Денис, давай всех членов группы «Пар» представим, чтобы слушатели понимали, кто с тобой еще играет. Я знаю, там за барабанами у вас девушка сидит.
0: Конечно, конечно, это то, на что ты обратил внимание в первую очередь.
1: Ну, а как же?
0: Ну, начну с того, что меня группа «Пар» послала, видимо, исходя из размеров помещения, в котором мы будем находиться, в котором мы сейчас записываем это. Значит, этот прекрасный эфир, самого небольшого участника они послали, потому что студия действительно тоже небольшая. Помимо меня, я, собственно, пишу песни, пою их, играю на гитаре, как вы уже поняли. Помимо меня в группе Вадим, это мой коллега, тоже автор, тоже вокалист, тоже гитарист. Такая, ну вот вторая фишка, помимо того, что у нас за барабанами девочка сидит, которую зовут Наташа. Мы с Вадимом такой дуэт авторов-вокалистов. Ну, я думаю, все понимают, что... Я считаю, что вообще самые великие группы, в них всегда дуэт авторов и вокалистов.
1: Ноги из Битлз растут, как бы, да, откуда все эти идеи. Ты мне скажи, а нет ли конфликта в этом? То, что вот два у вас между собой, я имею в виду в группе, то, что есть, никто дело на себя не тянет? Нету такого вот?
0: Пока нету, и, точнее, я скажу так, конечно, тянет. Конечно, мы очень часто разного мнения по каким-то поводам, но я ловлю в этом кайф, и мне кажется, что Вадим тоже ловит в этом удовольствие, потому что, ну, это же неинтересно, когда, ну, творческий процесс, он не может быть без конфликтов. И наоборот, мне кажется, когда мы на сцене вместе, вдвоем, и мы даже там периодически, я что-то хочу сказать, пообщаться с залом, или Вадим что-то хочет сказать, да, мы разные, но, видимо, зрители это чувствуют, между нами всегда какой-то вот этот вот, какая-то искра такая.
1: Ну, результат, наверное, сам по себе, я имею в виду песенный результат, как группы, он велик, так что два автора.
0: То, что Вадим иногда что-то не разрешает мне, я иногда что-то не разрешаю Вадиму, и поэтому мы вот так дополняем друг друга. Да, мы разные, но вместе получается в итоге прикольно. И на самом деле еще одного мы не представили.
1: Басиста,
0: участника.
1: Конечно же,
0: да, его зовут Рома. Это человек, у которого забито татуировками примерно 99% тела. Оставил без татуировок он только самое важное, что ему нужно в жизни из тела.
1: Мизинец.
0: Не знаю, что бас... Я просто не знаю, как он играет на бас-гитаре. Может быть,
1: это опять же повод прийти на ваш концерт группы «Парк» и посмотреть на басиста, да? Вот пока лето, пока руки оголенные, так сказать, да?
0: Да, и там, и не только руки. Да.
1: Значит, с 19-го года, да, еще раз существуете. Давай, Денис, прям к твоей личности. Сам когда написал первую песню, это помнишь, когда вот этот старт был?
0: Могу начать издалека.
1: Давай.
0: Примерно лет в 14 я, в принципе, или там в 13, я впервые вообще взял в руки гитару. И как это было? Вообще, если кто-то из наших слушателей хочет играть на гитаре, научиться, я прям советую делать, как я. Естественно, папа, естественно, дал мне вот эту вот советскую книжечку «Песенник», где была машина времени, была так у Джава, Митяев, вот все такое, Секрет, Леонидов, вот все такое. Дал гитару, показал первые, там, как ставить аккорды, что делать правой рукой, и отправил на 3 месяца к бабушке в деревню. В 13-14 лет последнее место, где ты вообще хочешь оказаться, это у бабушки в деревне. Потому что у тебя там выбор либо играть на гитаре был, либо ничего. Ну и, конечно, ты выбираешь играть на гитаре, поэтому это, правда, самое такое, самая нужная обстановка, чтобы учиться.
1: Ну, то есть ты реально вот сам сидел и сам себя контролировал, да, вот...
0: У меня не было выбора.
1: Потому что вот самоучка, я знаю, это тяжело научиться, когда кто-то педагог, ну, хотя бы там не ставит пальцы правильно и не контролирует в течение первых месяцев, да, вот это вот.
0: Ну, справедливости ради, я не то чтобы совсем самоучка, в плане гитары я самоучка, но я заканчивал музыкальную школу, школа номер 65 или имени Гальденвейзера.
1: По какому инструменту?
0: Беляева. Хоровое отделение, пианино и все такое. Ну, это классическая музыкальная школа, потом я еще обучался некоторое количество времени в эстрадно-джазовом училище в Москве, поэтому... В плане гитары меня, конечно, да, никто не учил.
1: Не, ну с такой-то базы уже можно, да. Да, понимать, да. Но я согласен, потому что люди-то когда вообще с нуля берут, ни сольфеджио не знают, ничего, вот хотят на гитаре научиться, тут сложнее, тут нужен контроль. А с такой базы я согласен, что здесь, ну, конечно, неплохо бы, но когда у тебя фортепиано за плечами, и ты, в общем, там у бабушки в деревне вот эти вот машины времени, там Цоя того же, наверное, да, освоил все это.
0: Ну, хочу сказать, Цоя там не было.
1: Не было. Вот, вот это сборничек без Цоя, да?
0: Да, я не знаю, где папа такой нашел сборник, потому что, мне кажется, нигде не было сборника, в принципе, где не было Цоя. Мне кажется, именно поэтому тот самый единственный сборник был у моего папы. И я хочу сказать, что да, именно поэтому я Цоя не играл.
1: Ну, к Цою как ты относишься? Положительно или для тебя это что-то параллель, которая тебя не цепляет? Вот вообще его...
0: Я скажу так, я не отношусь к нему отрицательно, но не то, чтобы он как-то затрагивал фибры моей души. Я, ну, правда, действительно, у меня музыкальный вкус формировался на другой какой-то более живой, ну, в моем сугубо индивидуальном понимании, более живой музыке.
1: Ну, вот перечисли, если... Ну, понятно, Битлз мы поняли. Из наших кто на тебя повлиял?
0: Ну, конечно, это прежде всего мои любимые Бит-квартет «Секрет», Максим Леонидов. Я действительно могу сказать, что если я чей-то фанат, то это Максима Леонидова.
1: Слушай, ну надо тебе прям с ним какую-нибудь сделать фиточку, да, такую совместную что-то вот. Потому что, ну не знаю, я в свое время попал на «Квартирник» вот у Маргулиса к Леонидову. Я ему даже свой диск задарил, но я понимаю, что он, наверное, его даже и не послушал. Но Леонидов очень, на самом деле, контактный человек. И если вот... У меня просто он не кумир. Я как-то... Я его очень уважаю, но вот так не до трясучки. У меня чиж, скорее всего, вот так вот до трясучки.
0: Чиж тоже, конечно.
1: Но у меня не получается все никак с чижом сблизиться. Вот. Поэтому с Леонидовым, я думаю, тебе, может быть, есть смысл, пока мы все живы и здоровы, дай бог нам всем. Вот. Время второй композиции.
0: Немножко о ней расскажу. Композиция, которая тоже вышла где-то годик назад. Небольшое превью. Песня называется «Плакай и беги». Песня была написана как раз тоже во время ковида. Дело в том, что во время ковида я заметил, очень многие стали повально заниматься спортом. Причем зачастую те, кто вообще никогда в жизни даже не, об этом не думали. Один из таких людей — это я. Я решил, что ну а что, все вокруг бегают, мне тоже надо начать заниматься спортом. Я надел, значит, все самое чистое белье, которое на мне было, пошел побегать в ближайший парк, Бирюлевский дендропарк, и через 15 минут понял, что это лютое говно. Пришел домой и написал мотивирующую песню про то, как, ну вот, конечно, можно заниматься спортом, но лучше просто расслабиться, пойти и пожрать нормально. Вот примерно такая композиция.
1: Мужской подход правильный. Денис Засимов на Неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Поехали.

0: Денис Засимов на неформатном радио, программа «Все гениально просто», лидер группы «Парк». Ну, у вас же есть второй вокалист, он, может, себя тоже лидером считает, или как вы делите лидерство?
1: Да, да, это я решил себя представить как лидер, на самом деле. Вадим, привет. Да, ну, на самом деле у нас, я даже не скажу лидеру, у нас...
0: Равноправие,
1: все, да, равноправие. У нас вообще матриархат, у нас девочка в группе. У нас Наташа лидер.
0: Слушай, ну вот, насколько я знаю, она архитектор, да, я все правильно, ничего не путаю.
1: Совершенно верно, она архитектор, прямо как Андрей Макаревич.
0: И ни дня не работала по специальности, да?
1: Она
0: и...
1: еще получает диплом. Она, скорее всего, я, честно говоря, не интересовался ее архитекторской стороной. Она какие-то делает проекты, она нам иногда рассказывает, но мы, как настоящие мужчины, очень редко это запоминаем. Она, в общем, еще получает диплом, это единственное то, что я знаю.
0: Ну, а ты педагог. Кого наша страна потеряла вот в твоем лице как педагога?
1: Страна потеряла учителя начальных классов в моем лице.
0: Но ты не работал тоже ни дня по специальности или...
1: Я учителем начальных классов не работал, но дело в том, что я работаю на самом деле до сих пор в педагогическом колледже. Я преподаю такую дисциплину, как школа вожатых. Я готовлю вожатых для детских лагерей. То есть я занимаюсь будущими вожатыми.
0: Слушай, классно. Я, когда вот первый раз «Плакай и беги», да, услышал песню в китайском летчике «Джао Дао», у меня почему-то какой-то возник в голове, почему «Плакай», а не «Плачь и беги»?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, но, во-первых, мне кажется, когда я ее писал, просто потому что, ну, «Плачь и беги»...
0: Некрасиво, да, фонетически.
1: Не то, что это некрасиво, это вот ты посмотрел на песню, и тебе кажется, что это какая-то смазливая песня о любви, типа «Он ее бросил, и она вот плачет и бежит вдоль ночных дорог», а «Плакай» — это... Ну, в этом, мне кажется, уже заложено
0: фишечка
1: какой-то стёб.
0: Да,
1: песня же стёбная, идиотская, поэтому...
0: Насколько я знаю, да, и другие музыканты, я все про группу, тоже там, насколько я знаю, инженеры, да, там, то есть вы и музыкой зарабатываете, играя кавера, да, вот, помимо того, что у каждого специальность за плечами какая-то
1: да,
0: другая.
1: Да, на данный момент так получается, что у нас действительно другая специальность, более того, у большинства из нас даже другая работа, но, скажем так, мы работаем над тем, чтобы музыка стала уже нашим основным видом деятельности. И в плане, ну, отношения к делу, мне кажется, она уже и стала нашим основным видом деятельности. Да, мы действительно играем в барах, то вдвоем с Вадимом, то я один, то мы всей группой играем в барах Москвы, развлекая местных гостей, в том числе и каверами.
0: Вот скажи мне, каверов много же, естественно, ни в коем случае в этой программе кавера не прозвучат, просто спрашиваю, большой запас у тебя, так сказать, талмуд, вот наизусть ты знаешь каверов или там по бумажке?
1: Помимо того песенника, который мне папа давал в 13 лет, да, ну на самом деле много, потому что когда ты каждую пятницу и субботу развлекаешь людей в баре, там волей-неволей, но этот список расширится, потому что кто-то тебе подойдет, скажет там, вот тебе, пожалуйста, кладет на стол.
0: А ты эту вещь не знаешь, как выкручиваешься?
1: Очень сложно выкручиваюсь.
0: Интернет помогает или что? Или вот, ну, опять же, текст нужен перед глазами, да, там аккорды, вот. Или ты, бывает, что отказываешь? Скажешь, я не знаю эти вещи, или как?
1: Слушай, я раньше отказывал, но потом я посмотрел иногда на сумму денег, которую мне кладут, и придумал себе купить стойку с микрофоном, с держателем для телефона, чтобы, если я эту песню хотя бы как-то слышал, действительно нашел там аккорды, текст в интернете и сразу слабал, я, ну, понимаю, что это плохо, что так песни сходу не поются.
0: Ну, это заработок, каждый зарабатывает как может.
1: Во-первых, заработок, во-вторых, ну, люди же довольны.
0: Согласен, да. Ну, я в свое время, я никогда кавера-то не пел так за денежку, но я очень много вел дискотек, там примерно такая же система, да, там поставь мне Буниэм, ну вот тебе там денежку, и ты понимаешь, что, или там Элвис и Пресли, а ты понимаешь, что у тебя там две песни Элвис и Пресли только в плейлисте, да, и интернета нету, тогда еще это там 90-е годы, и как, а он подходит... И тебе с одной мадам оттанцевал, еще кладет, еще. И ты понимаешь, вот эти две вещи ты должен крутить и представлять их как MC так, чтобы они звучали как новые для всех других. А ему же все равно под что танцевать.
1: Специально для вас.
0: Ему рок-н-ролл, да. У нас наивка, новинка, да, ни разу не звучавшая. То есть уже ты начинаешь стебаться над тем, что ты крутишь одну и ту же вещь там шестой раз. Для заработка все средства хороши.
1: Мне кажется, этот разговор заканчивать этой фразой не очень тоже как-то... Не, иногда, правда скажу, иногда подходят люди и просят песню, которую я вообще даже не слышал ни разу, а поскольку это бар, это там, не знаю, 11 часов вечера, ты людей вообще фиг переубедишь, и ты начинаешь примерно представлять, как эта песня могла бы звучать, что-то играть, что-то петь. Главное, чтобы человек остался доволен.
0: Вот сейчас идет лето, да, уже в своей второй половине, но программа, как мы знаем, выйдет только в сентябре, первый четверг сентября. Я надеюсь, вы вот сейчас это слышите. Это она и идет в первый четверг сентября в эфир. Сейчас идет лето, и у меня есть аккредитация вот как уличного музыканта в парках, и вот периодически играю сейчас. В Измайловском парке с комбиком тоже.

0: положите, ну, я не буду вам лозу бить. Он такой, а за 50? Гляжу в его честные глаза и, значит, с юморком говорю, ну, ты же понимаешь, что за 50 ты сам мне ее споешь. И он говорит, да.
1: То есть, понимаешь, человек... В итоге тебе заплатили 50?
0: Нет, ну, наверное, если бы он, конечно, 50 положил, есть какие-то разумные соображения, что, понятно, можно прогнуться за такую сумму, потому что я за все лето 50 не заработаю там на этой точке, а тут я могу за одну песню. И потом еще Лазе отписался бы ВКонтакте «Спасибо». Вот там.
1: Еще бы и на авторских.
0: Причем они просили не плод, а девочка в баре. Девочка сегодня в баре.
1: У него есть еще одна песня?
0: Вот. Да, да. А вот я, кстати, у кого не спрашиваю, мало кто знает эту девочку сегодня в баре. Она на самом деле более такая хитовая.
1: Она все еще в баре.
0: Она рок-н-ролльная такая, да. Потому что плод, она все-таки лирика больше. А это вот такой рок-н-ролльчик вот из тех... Из тех времен. Ладно, бог с ним, с Лозой. Давай сейчас, прежде чем ты к следующей вещи перейдем, вот мне еще что скажи, раз уж про эти концерты, про все заговорили. Знаю я, что один из ваших концертов завернула полиция. Вот поподробнее расскажи, как это было, если это можно озвучить.
1: Можно озвучить, просто мы не будем говорить, где это происходило. Да, действительно, это да больше забавный случай, ничего страшного в этом нет, как это звучит. Играли в баре, и действительно настолько крутой, настолько живой был зал, то есть это абсолютно были люди, незнакомые нам, это не наши слушатели, это мы, вот нас бар нанял, мы пришли, играем там музыку, и я понимаю, что
0: но
1: через...
0: Но это закрыто было или
1: нет.
0: Кафе открытое?
1: В этом и фишка. Я забыл про то, что мы играем на летней веранде.
0: На летнюю, ну, на всю улицу, понятно.
1: И вся летняя веранда, там, я не знаю, человек 60, просто, ну, очень громко, очень живо нам подпевала. Настолько живо, что я не заметил, что уже больше 11 вечера. И все жители уже нажаловались-то еще раз, и ко мне подходит менеджер заведения и говорит, к вам едет наряд полиции.
0: Вам лучше уходить.
1: Да, да. А просто я понимаю, что если, ну... От кого лучше получить по морде? От 60 людей, которые явно сейчас не настроены на то, чтобы ты заканчивал петь, или от полиции?
0: То есть вы продолжили?
1: Ну, мы одну песенку сыграли, но при виде полиции там все уже все поняли. А, даже самые пьяные. Мы сидим с Вадимом, вот как раз с моим коллегой играем, ага. И Вадим такой мне уже на ушко шепчет. Он говорит, я уже жене думаю звонить и говорить, что либо я окажусь сегодня в обезьяннике, в принципе, у меня день завтра свободный, либо в Карелии. Почему в Карелии? Потому что как только приехала полиция, к нам подошел один товарищ и говорит, ребят, если вас сейчас заберут, вот... Я вас откупаю, и мы за любые деньги едем в Карелию. У меня там домик, у меня там шашлычок, я вам гонорар, и вы со мной в Карелию.
0: Слушай, ну ты был в Карелии сам, вот там в Петрозаводске, потому что офигенные места на самом деле.
1: Был, да, это очень круто, правда.
0: Тот тоже кижи, и поэтому, может, был смысл вам с ним не терять этих контактов. И
1: да вот не знаю,
0: не в этот
1: мы...
0: раз, так следующий прям...
1: Можно здесь в эфире говорить слово «зассали»? Вот это да. Было, это оно и было. Ага. Там просто по-другому не скажешь.
0: Конечно, ехать там уже в 12 часу ночи в Карелию, такое удовольствие, я скажу.
1: Просто дело в том, что человек, который это предлагал, он был наиболее, гораздо сильно более пьян, чем мы. Мы были трезвы, абсолютно.
0: И вы бы доехали до какого-нибудь там отеля с надписью «Карелия», но не до самой Карелии, да?
1: Ну, возможно, именно этого мы и засали.
0: Вот. Слушай, ну давай к третьей вещичке. Подумай, да, что это будет за песня. Озвучь.
1: У каждого, мне кажется, автора песен есть такой момент, когда ты залипаешь на что-то очень красивое и думаешь, сейчас все, меня не трогайте, дайте мне полчаса, я пишу песню. Был я в Чувашии у своей девушки, ну, в деревне, и что-то... Вот этот момент со мной случился, какое-то поле, закат, бескрайнее просто поле. Я думаю, дайте мне полчаса, сейчас я напишу песню. Полчаса, как в тумане, на следующий день я проснулся с мыслью, что я написал песню. Смотрю в заметки в телефоне, а у меня там одна строчка написана. Здесь такие закаты, я просто фигею, мама. И... Но на самом деле я это состояние в себе сохранил, и получилась, мне кажется, очень прикольная песня.

0: Денис Засимов на неформатном радио, программа «Все гениально просто», ведущий Юрий Арцизов. Вот я ловлю себе на мысли вот то же самое сейчас состояние, которое я тогда в китайском летчике Джауда словил, потому что за вот время своих выступлений, там последние 10-15 лет по клубам московским, очень много людей, которые... как я всегда говорю, возьмут ля минор и вот чешут вот эту вечную длинную тему на протяжении всего своего выступления, как одну песню такую, да, вот. Все какое-то минорное, все какое-то балладное, занудное и какое-то философское такое вот глубокое и понятное только им. И такого очень много. Может быть, оно хорошо в каких-то дозах, но вот то, что я вот сейчас слышу, Денис, от тебя, этого очень мало. И правильно люди говорят, что, может быть, русской душе-то это и не нужно. Но вот мне очень заходит, почему я с большим удовольствием тебя и пригласил на программу. Не знаю, как слушатели это оценят, но все-таки мажорчик, что-то в нем есть, да? Когда берешь соль-мажор и, блин, или вот что там ми-мажор, неважно. Уже, вот как Олег Челап говорит, в музыкальной школе всех ля-минор учат, нет, чтобы ля-мажор, ну вот смести-то одну ступень, да, и будет другое настроение. Это в тебе есть, мне прям вот очень это заходит. О чем хотел еще спросить?
1: Во-первых, спасибо большое, очень приятно слышать. Мне просто кажется, что у тебя был точно такой же песенник с песнями, где ты учился играть на гитаре, как и у меня.
0: Я расскажу в двух словах. У меня двоюродный брат, он в Самаре живет. Мы также летом в деревне у бабушки под Тулой встречались на каникулах. У него был рукописный песенник, где также была машина. Тогда Цой еще, ну это были, Цой еще никто не знал. Просто была, естественно, «Машина времени», Барыкин, там, не знаю, кто того периода, там, Кузьмин тот же, да, там, Сарычев, группа «Альфа», там, еще какие-то вот того периода. Ну, и какие-то дворовые, естественно, там, песни, которые тоже...
1: Тоже битлоподобные.
0: Да, мне нравились, вот, постарше брат. Естественно, я так вот на него, открыв рот, смотрел, а он уже так уверенно на гитаре шпарил. И я тянулся, потому что я понимал, что ты... как центр притяжения в компании, да, когда ты человек с гитарой, естественно, девчонки все твои, но, опять же, очень много на эту тему ходит суждений, пока ты на гитаре играешь, всех девчонок разбирают, вот, но это уже отдельно.
1: Это как сейчас, если у тебя есть JBL-колонка, тоже, да.
0: Да-да-да-да-да. Ладно, ушли от темы. И вот так же я, благодаря этому брату, этому песеннику его рукописному, да, такому, тогда еще типографских-то, наверное, таких и не было, это был год какой-нибудь там... Да не какой-нибудь, сейчас точно скажу, там 85-й, 86-й, вот те года.
1: Хотя... К сожалению, не застал.
0: Да, Цой-то тогда уже был, но я Цой услышал впервые, по-моему, в 87-м где-то году. Но Цой на меня повлиял, конечно, да. Надо сказать, что вот этой простотой, мелодизмом, он как бы до сих пор я иногда прям в плеере его слушаю, понимаю, что он как бы великий, ну, для меня лично. Если уместен этот вопрос, скажи, ты родился где?
1: В Москве я родился.
0: У всех это спрашивают, как твоя родня относится к занятиям, то, что ты вот не пошел там по педагогической линии или куда-то еще по диплому, а все-таки зарабатываешь музыкой. Они косо на это смотрят или говорят, парень, ты знаешь, все правильно идешь?
1: Я начну издалека. Нет, на самом деле, просто дело в том, что, мне кажется, родители уже устали на меня косо смотреть.
0: И смирились, да?
1: Мне кажется, уже да. Это... На самом деле, я, во-первых, хочу сказать правду, большое спасибо моим родителям за то, что меня никогда не отговаривали чем-то заниматься. Меня даже всегда поддерживали. Конечно, далеко не всегда они одобряли то, что, ну, всякие мои разные выборы в жизни, но при этом они не уставали меня поддерживать. Это, правда, очень ценно. Начиная там с 9 класса, когда я ходил в, значит, всяких браслетах в шипах, носил длинные волосы и ходил в майке «Король и Шут». И в 9 классе, когда я понял, что я не пойду в 10, я хотел быть то поваром, хотел быть то учителем физкультуры, то еще кем-то. И мама мне сказала: Денис, ну надо уже определяться, вот куда ты пойдешь, в какой колледж ты идешь, надо уже решать. Будь взрослым человеком. Я к ней подхожу на следующий день, говорю: мама, все, я четко определился, я принял взрослое, серьезное, взвешенное решение, я хочу быть рок-звездой. И нормальный бродитель что сказал? Да иди ты в жопу.
2: Ну да, да, да.
1: Да я тебя сейчас закрою в комнате, будешь математику учить. Но нет, мне, конечно, ну, что-то подобное было сказано, что это нестабильно, что это так себе профессия, но при этом меня водили на подготовительные отделения во всякие музучилища, мне нанимали репетиторов по вокалу. То есть родители меня, правда, очень поддерживали.
2: Очень ценно.
1: Я в итоге в музыкальное училище, я там на подготовительном отделении в эстрадно-джазовом училище я занимался, я, к сожалению, туда не поступил. Закончил театральное училище. Тоже меня колбасило, я пока работал в театре, я по профессии, по первой специальности, по средней специальной, я театральный звукорежиссер. Вот, и пока я учился, снова меня начало колбасить, вот меня потянуло в сферу детских лагерей, вожатства, и вот я тогда же, собственно, и начал работать в педагогике.
2: Слушай, ну учить. А в лагеря ты не едешь там, не ездишь вожатым, да?
1: Сейчас уже нет, но долгое время ездил и вожатым, и директором лагерей. В общем, из лагерей это тоже такой очень большой пласт. Естественно, тоже родители были против. Они тоже, конечно же, считали, что это не профессия. Но, скажем так, такого, чтобы они мне запрещали, слава богу, не было. И большое им спасибо за это.
2: Я водолей, да, мне нужна свобода. Вот и в творчестве, и во всем. И тем более вот не ущемлять мое время, если я там хочу, не знаю, что-то сделать, а мне надо идти в кружок, там, пилить этот проходик какой-нибудь, там, точить.
1: Если уж мы про знаки зодиака, я лев, и когда я столкнулся с той же проблемой, я понял, что я люблю власть, и решил дорасти до директора когда-то.
2: Ну вот, видишь, у тебя все. Слушай, давай, болтаем хорошо, к четвертой композиции переходим, скажи мне, что ты наметил, что это будет за вещь.
1: Мы поговорили о родителях, и следующую песню я как раз хочу послать своему папе. Он очень долгое время уже не живет в России, он сначала жил в Таиланде долгое время, сейчас он вообще в Египте, он владеет дайверским центром. И в какой-то момент, когда он принял решение переезжать из России в Таиланд, ну, я ему сначала очень долго завидовал, когда он туда переехал, ну, потому что мы живем в Москве, почти любой житель Москвы мечтает куда-то переехать. И вот через какое-то время я с ним списываюсь, созваниваюсь, спрашиваю: пап, ну что, как там Таиланд? Там первые несколько дней он мне говорит: вообще океан, пальмы, кокосы, обезьяны, круто. Там месяц, обезьяны, пальмы, кокосы, океан, нормально. Полгода. Долбаные пальмы, долбаный океан, долбаные кокосы. Короче, я тогда подумал о том, что человек очень быстро устает не столько от обстановки, сколько от однообразия.
2: Приедается все, да.
1: Все, что любой рай тебе может приесться вообще. И песня называется «Нафиг». Она про то, что, ну, на самом деле, объяснять смысл песни очень тупо, но так, если немножко погрузить в контекст, ну, нафиг стабильность, грубо говоря.
2: Поехали.

Мы лезем босые по мокрым камням, без страховки и крыльев летим водопад. Мы все так спешим полежать на волнах, а я ловлю кайф, чтобы просто бежать.

0: Денис Засимов на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Скромный ведущий Юрий Арцизов. Напоминаешь ты мне все-таки Ромарио. На самом деле я скажу так. Ты мне двоих людей напоминаешь вот по позитиву, по всему вот этому, конечно, Рому Луговых. И чисто вот даже внешне, по эмоциям, у меня коллега, раньше дружили-дружили, совместно там играли, работали даже. Роман Стикс, Роман Смирнов, он звукорежиссер. У него есть своя тоже школа, мастер-классы. И вот просто если наберешь в интернете Роман Стикс, вот посмотри, вы эмоционально похожи очень, вот просто ради интереса. Большое уважение ему, если Рома меня сейчас тоже слышит. Романа, мне кажется, все вот. Роман, это вот что-то вот заложено в имени. Вот. У вас кто, Рома? Басист.
1: Да,
0: у него есть что-то вот, какая-то фишка, какая-то харизма, вот что-то индивидуальное, какая-то незаурядность какая-то есть в нем? Или басист это басист?
1: Смотри, мы решили так, что Рома это самый красивый человек в нашей группе. Просто он накачанный, татуированный мужчина, который уверенно играет на бас-гитаре. Вот мы просто пришли к этому, что это его фишка, что в нашей группе должен быть секс-символ.
0: И это Рома.
1: Это Рома, да.
0: Обязательно хочу о чем спросить. Вы открываете вот это собственное арт-пространство, да? Вот расскажи об этом, как это задумалось, что это будет, и насколько это реально все воплотить. Вот и квартирники, там и базу, и что это будет, ваше арт-пространство, собственно.
1: Пространство называется «Парковка» по названию группы «Парк». Это будет, во-первых, репетиционная точка. Вообще, изначально, на самом деле, идея была просто сделать свою реп-базу, то есть где бы мы просто сами для себя могли репетировать. Потом все остальные идеи у нас просто начали докручиваться по ходу. Мы подумали, что а зачем делать только для себя, если можно еще и сдавать другим там репетировать. Это была первая мысль. Потом мы подумали, а что мы будем там только репетировать? Мы же играем. Я-то вообще педагог.
0: Ну да, да.
1: По одной из профессий. Вот. Что бы там не преподавать музыкальные всякие навыки, да, гитара, бас-гитара, барабаны, всему этому можно обучать, там, взрослых, подростков и так далее. А потом мы еще подумали, а вот мы организуем, мы иногда вообще сами организуем квартирники какие-то такие свои, снимаем какие-то помещения, о чем мы постоянно снимаем, если мы можем делать квартирники прям там же, в этом же месте. А потом у меня еще есть друг звукорежиссер, который мне сказал, а что вы там не хотите еще и потом студию звукозаписи открыть? Ну, то есть это в итоге получилось такое комбо из идей, это арт-пространство мы его назвали.
0: Но помещение нашлось, самое главное для
1: мы
0: этого
1: мы уже
0: всего.
1: Его ремонтируем уже как 2 месяца. Вот,
0: поэтому это в Москве?
1: Это станция метро ВДНХ, проспект Мира 180, прямо напротив гостиницы «Космос», то есть это такое место очень хорошее.
0: Слушай, а ты Диму Махову не знаешь? У него там, как же у него, телескоп называется?
1: Я, честно говоря,
0: потом визиточку его дам, у него такого же плана. База, квартирники, все вот в этом помещении. И группа «Во сколько поезд». Ну, послушаешь вот в программах на сайте, там есть, и с ним тоже здесь программа, он тут был. Мне кажется, вам сотрудничество такое, если вы там вообще рядышком будете, только на пользу пойдет.
1: Получается, в соседнем здании он будет.
0: Ну,
1: соседи,
0: да.
1: Да, конечно. Будем
0: вот я тебе
1: рады.
0: Визиточку дам. Это очень мне прям радостно за вас, что будет и школа, и квартирники, и база, и все как бы в одном ключе. Дай бог вам не сломаться на каком-то этапе, потому что это какие-то подводные камни могут существовать.
1: Там есть подводные камни, но слава богу, что мы это открываем в кругу друзей. Более того, даже тот человек, который сдает нам помещение, это тоже мои старые знакомые. Поэтому вроде ко всем подводным камням мы пока что готовы и уверены, что все будет хорошо.
0: Хочу с этой программы задавать всем один и тот же вопрос и потом какой-то для себя выявить. Сейчас только не пугайся его тупостью этого вопроса.
1: Вот если я обожаю глупые вопросы.
0: Вот если ты видишь вот это, ты знаешь, что я вот давно играю на 3/4 на гитарках, да, для меня вот эти маленькие инструменты, они стали очень удобными и в переноске, и в метро, если ты едешь. На записи я их стал использовать, потому что когда писал большие гитары акустические с большим барабаном, все равно этот гул, там лес, как-то микрофон, тут его изначально нет, он сразу вырезается. Но я сейчас не об этом. Я себе поймал недавно на мысли, купив вот эту вот трансакустическую гитару, которая чуть больше, я понял, что я очень много сочиняю и музицирую лежа, смотря там ютубчик, что-то еще, да, и вот эта гитара очень удобная для постановки руки, она не нарушается, то есть ты лежишь, и у тебя правильно стоит рука. То есть вот тут уже немножко вот на этой трансакустической, мне на ней неудобно играть. Вот в связи с этим глупый вопрос. Я понимаю, что, наверное, с Фендером вот с этим электро не полежишь, хотя тоже можно, я вот...
1: Еще как полежишь.
0: То есть вот музыканты сочиняют... Я один такой ненормальный, или музыканты играют лежа? Вот есть у тебя, что ты музицируешь лежа?
1: Есть такое, но на самом деле я... Не то чтобы я этим пользуюсь, я вообще, когда сочиняю что-то, я не сижу с гитарой сочиняю, я наоборот начинаю вот какой-то идеи, я просто где-то иду с телефоном, в заметках что-то пишу,
0: напеваешь,
1: а уже, что-то такое, а уже прихожу домой и подбираю это под гитару. То есть я... Нет такого, что я там прям провожу свободное время с гитарой музицируя.
0: Потому что я хочу понять, люди вообще иногда, кроме меня, дурака такого, играют лежа на гитарах? Это норма или это как бы что-то вот...
1: Нет,
0: такое?
1: Конечно, играют. У меня очень много таких знакомых, которые так делают, но я просто так не делаю, потому что я захожу с другой стороны просто.
0: Ну, понятно, у тебя, да. Не, ну это было бы плохо, если бы у всех одинаковый был подход, мы бы все одинаковые песни писали бы, да, и одинаково их пели. Еще смотри, какой вопросик. На выступлениях, вот если позволяет, скажем, помещение, там клуб, кафе, где софиты, да, не светят в глаза, и ты видишь зрителя, да, часто ли ты кому-то предметно смотришь в глаза, исполняя песни, там, кавера, там, неважно, свои, или ты так обобщенно всему залу вот посыл этот даешь? Вот есть это вот точечное такое у тебя?
1: Да, я понял. Нет, у меня такого нет. Более того, я, на самом деле, очень боюсь, когда нахожусь на сцене какого-то личного контакта. Я понимаю, что над этим надо работать, я над этим работаю.
0: Сбивает тебе это?
1: Нет, меня не сбивает личный контакт, меня просто... Я когда пою, я просто этого не могу. То есть я исполняю, либо я поверх зала смотрю, либо я вообще... Либо вообще закрываю глаза. Мне, на самом деле, гораздо более комфортно, когда в зале куча народу, и не надо ни на кого вот прям индивидуально обращать внимание. Я понимаю, ну, я же еще в театральном училище учился, я знаю, что это плохо, я знаю, что наоборот, тем более, если ты авторскую песню поешь, и ты, у тебя диалог со зрителем, что наоборот нужен личный
0: контакт. Это послать одному человеку это, да?
1: Ну, или всем по очереди, да, но... Ну, я над этим работаю, в общем, у меня, правда, есть такой барьер, но при этом, когда там между песнями мне надо пообщаться с залом, что-то поговорить,
0: ну,
1: я это
0: четко,
1: обожаю.
0: Ну, четко видишь человека,
1: да.
0: Но это вот у меня, я ж, извините, про себя любимого опять, у меня чем также вот не всегда могу точечно смотреть кому-то в глаза, потому что я начинаю увлекаться вот какой-то мимикой, да, и я могу слова забыть, аккорд мазануть мимо.
1: Все
0: да.
1: То же самое абсолютно.
0: Вот, потому что ты увлечен уже вот этим контактом, и если у тебя песня еще, не дай бог, не напета сильно, да, а как-то вот она только сырая, то лучше вообще не смотреть, а вот правильно ты сказал, либо поверх, либо... Но когда между песнями, то да, то же самое.
1: Я вообще, ну, у меня защитная реакция, я закрываю глаза, потому что это красиво выглядит.
0: Ну, может быть, да, уходишь как бы через ее изнутри.
1: Да, типа я так настолько проживаю эту песню, что я даже закрыл глаза. На самом деле, мне просто сыкотно их открыть.
0: Ну, да. Слушай, ну давай, может быть, мы так потихонечку уже грядем к финалу, пятую вещичку финальную, потом еще я один тебе вопросик задам, который я задаю под финал всем гостям этой программы, и слушатели каждый раз это слышат, но это будет такой сюрприз. Я очень рад, что ты не слушал программы, а так бы ты уже был к нему готов.
1: Там сколько ты зарабатываешь?
0: Или... Нет, ты знаешь, насчет зарабатывания, я думаю, ну это как бы глупо спрашивать, потому что что читать деньги, я просто знаю вот этих уличных музыкантов, которые выучили 15 композиций, и они вот стоят, их по кругу гоняют, им уже, у них в глазах такая тоска, они смотрят, сколько им там накидали, я понимаю, что это к творчеству и к музыке как таковой не имеет вообще никакого отношения, это просто какой-то вот, они там штырка это называют, да, они едут зарабатывать, вот мне
1: да,
0: как-то,
1: да.
0: Как-то уныло на все это смотреть, но вот я рад, что в тебе пока это уживается, да, и кавера поиграть, и свое попеть, вот... Ты не боишься, что что-то вот перетянет свою, допустим, скажет, ой, давай-ка мы кавера будем играть, что свое-то, типа нам башляют, и нету вот скатиться туда?
1: Конечно, да. Боюсь, да все боятся, наверное, кто принимает хоть раз в своей жизни применять стабильную работу на музыку, конечно, все этого боятся, там очень много есть. В этой сфере ям, куда можно скатиться.
0: Ага.
1: Но, ну что, у меня есть голова на плечах, у меня есть желание, у меня есть творческая пока что свобода, и что будет дальше, да, мы никто не знаем, что будет дальше.
0: Ну вот дай бог тебе не забросить именно твое творчество, там, неважно, вы вдвоем, там, в группе «Парк», я имею в виду, либо ты один это потом будешь вдруг когда-то делать, да, вот как сейчас, как представитель группы. Вот, я тебе только желаю всяческих успехов, еще не прощаемся, исполняем пятую композицию, еще немножко поговорим.
1: У каждой группы должна быть завершающая песня, и недавно у нас появилась такая, я не буду ее просто объявлять, не как она называется, просто ее исполню. Кстати, она скоро выйдет на альбоме осенью. Песня называется «Важно». Надеюсь, вы ее скоро услышите даже в записанном варианте. Очень похоже на Сансару, но это не она. А я все жду у подъезда. Холодный ветер и кофе. Сугроб, как мягкое кресло.

я не струшу, и может важно, важно только то, что ты со мной, что можно в гору снега с головой признай все остальное.

Смотри, в морозном кефире хрустят холодные хлопья, и мы одни в целом мире. И может, здесь был рожден я, а я все жду у подъезда холодный ветер и кофе. И может, здесь моим

Это еще не конец эфира, но здесь мы обычно прощаемся. Попрощаемся и с вами. Очень приятно было поиграть в этой прекрасной домашней студии, в уютной атмосфере. Слушайте хорошую музыку. Спасибо Неформатное радио. И давайте встречаться чаще.

0: Денис Засимов на неформатном радио. Программа «Все гениальное просто». Слушай, ну я, наверное, даже больше, чем один вопрос задам, потому что у меня сразу после этой песни много поклонников-то уходит на ваш концерт? Вот без, если дураков, по чесноку люди ходят?
1: Да, прибедняться не будем, и наоборот, скажем огромное спасибо тем, кто постоянно на наш концерт. И действительно, у нас уже есть какая-то наша публика. Мы, естественно, очень тепло к ней относимся. Не то чтобы это какие-то толпы олимпийские, мы еще не собираем, но...
0: Поклонники есть.
1: Да, действительно, не будем прибедняться и скажем вам огромное спасибо.
0: Пишетесь где именно? Вот альбом второй, это студия или это, опять же, какие-то свои домашние в ноутбуке, грубо говоря, записи? Или это студийно, прям по-взрослому садитесь?
1: Это студия. Хотим сказать огромное спасибо. Orange Studio, Олег Харченко. Тоже, кстати, в районе метро ВДНХ находится студия. Да, наш давний знакомый звукорежиссер, с которым мы с его студией уже давно работаем, и он и концерты наши записывал, лайвы, и студийную запись. Очень крутая студия.
0: Слушай, ну я рад, что вы по-взрослому так все подходите. И сейчас переходим к паре вопросов, даже не вопросов, а пожелания, которые я прошу от каждого приходящего в эту студию музыканта. Ну, творческие личности, скажем так, да? Первое, что ты сам на сегодняшний день, на эту минуту сам себе хочешь пожелать? И второе пожелание, что бы ты пожелал слушателям неформатного радио? Вот прям навскидку так. Себе что?
1: В каком-то определенном ракурсе надо.
0: А вот что ты
1: себе
0: сейчас чувствуешь? Вот прям вот сейчас вот лето, хотя мы осенью выйдем, но сейчас вот завершается лето. Вот что ты сейчас чувствуешь, что бы ты себе самому любимому такого пожелал? В любом ракурсе что приходит на ум?
1: Приходит нам, во-первых, есть такая строчка замечательная из песни «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось».
0: Люблю я эту тоже пугачевскую песню. Да, лето хочется.
1: Да. На самом деле, нет, можно эту мысль правда раскрыть, и у меня личное вот такое лето в том году выдалось очень душным, такое во всех смыслах. Мне было очень жарко, мне было очень некомфортно. У меня был такой переходный момент, что ли.
0: Как раз в Москве было? Ты где в том лет?
1: Ну, в разных местах. В общем, как раз вот это был тот момент, когда я решал, заниматься мне дальше музыкой или нет, и я решил заниматься, и был такой переходный период. И он был очень душным во всех смыслах. Вот, я хочу пожелать нашим и себе, и на самом деле и нашим слушателям тоже, чтобы вам никогда не было душно. Это правда отвратительное ощущение, потому что когда ты занимаешься нелюбимым делом, тебе от этого как-то психологически душно, ты приходишь домой, и тебе дома физически душно, еще не досып, и ты от этого, тебе от этого тоже душно. В общем, чтобы вам было всегда свежо, чтобы у вас были и мне, и себе, конечно же, это тоже вдвойне желаю, чтобы всегда было что-то свежее, чтобы всегда была энергия на жизнь. Вот так вот.
0: Мне кажется, вот эти сомнения любого музыканта посещают. Вот ты как сказал, заниматься ли музыкой. Ты думаешь, мне это не приходило в течение моей жизни? И не раз. И вот я сейчас также записываю, уже мне стыдно сказать, глядя тебе в глаза, 16-й альбом уже свой сольный.
1: Вот. Какие мои годы?
0: Вот. И я понимаю, что, наверное, вот так вот мыслить альбомами я уже не хочу. Оно будет писаться, да, синглами, там, неважно. Важно, на альбом наскребется, на альбом. Но когда ты уже себя настраиваешь вот на вот этот вот объем работы альбома, хотя бы там 9 вещей, да, ты немножко себя изводишь этим, если вдруг что-то застопорилось. Да, и ты вот про эту душность сказал, да, ты не понимаешь, куда двигаться, как, что. И вот это вот, дай бог, действительно, слушатели, а я знаю, что слушатели неформатного радио очень большое количество музыкантов слушают, и я думаю, им это знакомо. Это чувство, когда вот все забрасываю, потом через неделю бах.
1: У нас еще на эту тему в театралке от главного мастера было такое выражение, что самое отвратительное ощущение на сцене — это когда тебе душно и скучно. Когда ты выходишь, ты волнуешься, естественно, ты начинаешь, ну, тебе становится душно от этого, потому что у тебя там краснеет лицо и так далее. И никакой отдачи в зале, и тебе душно и скучно. И это просто такой ад для любого артиста.
0: Слушатели Информатного радио, желаем, чтобы вас не посещало это состояние, да, чтобы оно все лилось, все сверкало, и не краснелось, не падало на землю, а парило все. Еще раз напомню, для вас свои песни пел Денис Засимов, ведущий Юрий Арцизов, программа «Все гениально просто», Неформатное радио. Будем прощаться. До новых встреч.
1: До скорой встречи. Спасибо всем за внимание. Давайте встречаться чаще.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

снова вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я, если бы дул.

Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили мы уже никуда.

бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, навеки.

Это лишь бездный всплеск. Все, что есть вокруг, самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

0: Все, друзья, всем пока, всем счастливо, всех любим, всех целуем, обнимаем, услышимся через неделю.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Все же в нас есть что-то от диких волков. Нюх направо, что-то урвать. Ври сколько хочешь, но ты будешь таков, каким тебя хочет видеть.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление. Просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте все те, кто будут нас слушать в записи на всякого рода подкастах. Вот, понимаешь, ну и, конечно же, отдельный привет всем, кто смотрит нас на стриме. Вот, друзья, сегодня у нас очередная среда, очередная программа «Миксер», и сегодня у нас в рамках «Миксера» очередная битва, битва за фестиваль «Revolution 2024». Антоха, привет, Ваня, здравствуй, Dark Dream, здорово. Вот, друзья, сегодня у нас 9, по-моему, да, ну-ка, сейчас я посчитаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 групп, 9 песен. И выбираем мы двух победителей. Напоминаю, друзья, голосование будет длиться ровно столько, сколько длится эфир. Больше мы не будем растягивать все эти голосовалки на целую неделю. Вот, эфир закончится, подведем итоги, выберем двух победителей и закроем голосование. Вот так вот, и никак иначе. Вот, чтобы не было ни у кого желания шельмовать, потому как каждый год у нас была проблема с шельмовством. Нам всегда приходилось искать шельму, ловить шельму, понимаешь, отстреливать и т.д. и т.п. Группа Дудл, привет, привет, Краснодар. Вот, Дим Казаков, здравствуй. Да-да-да, честной борьбы, честной. Я, кстати, за вас болею, Димка. Вот, и вас мы сегодня первых послушаем, кстати. Вот, и интересно мне, что вы там нам приготовили в этом году. Вот, ну и что, давайте начинать, друзья. Так, как общаться? Во-первых, у нас на сайте, на страничке плеера, то есть заходим на сайт неформатного радио, нажимаем кнопку «Слушать радио», вот, и в самом низу там есть чатик, можно писать туда, эти сообщения останутся в аналах истории. Собственно, они будут приклеены к записи эфира. Вот, кому туда лень идти, собственно, находите стрим, который сейчас идет, во-первых, в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, я сделал репост на стенку, и на канале в Ютубе «Неформатное радио». Собственно, на этих стримах, в комментариях к стримам можно писать, их я тоже вижу, и эти комментарии, собственно, на стриме высвечиваются. Леха Степаненко, привет, привет, Донецк. Вот, и, собственно, начнем. Начнем и поедем. Итак, первое. Сегодня у нас по списку группа Logitech. Где мне Ванька же прислал? Ванька же мне прислал сопроводиловки на всех. Вот же они. Вот, первая у нас сегодня группа Logitech. Вот, этих ребят я знаю. Эти ребята мне в свое время очень понравились. Вот, живьем они мне понравились еще больше. И, собственно, что у них про себя написано. Так, Logitech — это плод творения настоящих друзей, кайфующих от творчества, музыки и общения с другими музыкантами, креативными людьми. Мы не ставим для себя каких-то рамок в плане музыки, хотим экспериментировать и наметили для себя большие цели по захвату метал-индустрии. Вот, собственно, ставим, слушаем. Logitech, трек называется «Remorse». Лайв-запись, я так понял, концертная. Видимо, качество будет не очень, но, собственно, давайте послушаем. Да, кстати, друзья, стрим — это стрим. Если вы хотите качественно слушать музыку, то включайте радиопоток. Да, если у вас ловит FM, находите там в FM. Вот, если он у вас не ловит, значит, находите нас в онлайне. Потому что на стриме звук будет так себе. Вот, а на радио там звук самое оно. И еще одно предупреждение. Если вы смотрите стрим и с вами в комнате находятся рядом дети, то наденьте наушники или выгоните детей из комнаты нафиг. Потому что пока у меня горит красная кнопочка, солнышко, микрофон включен, я себя, в принципе, стараюсь контролировать. Но как только она погаснет, я нет-нет, да и да. Поэтому я вас предупредил, а дальше решайте сами. Итак, Уаджет, Реморс, Москва, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте. Конечно же, комментируйте. Поехали.
3: Самое главное — быть счастливым.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21, что там у нас, 10-10, вот такое красивое системное время. У нас идет отбор на фестиваль Revolution 2024, третья битва у нас сегодня. Голосование длится ровно столько, сколько длится сегодняшний эфир. Голосование проходит в телеграм-группе «Неформатное радио», ссылочка на голосовалку есть в теме на неформатке, плюс Ваня кидает во все чаты периодически ссылку на голосование в пространство, где сейчас идет стрим. Вот. А так, конечно, заходите к нам в чат, ой, к нам в чат, к нам в группу «Неформатное радио», радио в телеге. Вот. Есть QR-ка на стриме. Вот, есть текстовая ссылочка, и там в теме эфира прям закрепленным сообщением висит голосовалка. Давайте я вам расскажу, что там сейчас происходит. Итак, смотрите, на первом месте пока Мортит. А, нет, вру, ПХЗЧ на первом месте, вот так вот. Мортит на втором месте и на третьем месте Уаджет. Вот, давайте я вам даже покажу его сейчас. Где он у меня? Вот оно, это окошко. Можете посмотреть. Пока дело обстоит так. Поэтому давайте, начинайте голосовать. И чего? Голосовать можно за всех участников. Можно ставить несколько галочек. Поэтому не теряйтесь. Вот, я тут сказал, что, кажется, мне Малеха промахивался там, нам не в ноты вокалист пел. Вот, и Димка пишет: не кажется. Не кажется, реально не попадал в ноты. Ну вот, да, слышно это все очень хорошо, а скорее всего, потому что вокалист сам себя не слышал на сцене. А такое тоже бывает. Вот, ладно. Что там нам? Леха пишет, что-то он не дотягивает, там вокальчиком давить бы люто надо, раз уж такой стиль исполняет. Антоха пишет, песни не мое, но записано качественно. Качественно? Антоха, записано вообще некачественно. Это лайв-запись с концерта. Вот. Димка вот пишет, звук живой, все четко для живого звука. Ну, в принципе, да, но так, на будущее. Если есть возможность получить с пульта поканальную запись, лучше берите поканальную, потому что ее можно подшаманить, подковырять, потом уже, сидя с большой кружкой чая дома, вспоминая, кто где и как лажал на концерте, можно подкрутить, подшаманить. А когда идет запись общего микса, понимаете, она в пульте звучит по-другому, чем в колонках, потому что звукарь на концерте ориентируется на звук в колонках, а звук из пульта, он будет совсем хреновый. Вот, поэтому общий микс брать с пульта весьма нежелательно с концертов, только по канальной. Так, Дардрин пишет, главное с душой. Ну, понятно, что это самое главное. Понятно, что душа присутствует. Вот, и судя по тому, как было спето, видимо, песня была про любовь. Видимо, песня была про любовь. Так, что там, на концертах сразу заметно, как дела в студии идут насчет пения. Так, что там еще у нас? Мимо нот, так как большой сет был, и уже на последнем издыхании был, Димка пишет. Ну, может быть. Но вообще надо рассчитывать свои силы. Вот, где-то, знаешь, мы когда играли группой, я чувствовал, что у меня голос накрывается. Я прям честно говорил, ребята, надо отдохнуть, давайте перекурим. И останавливались на антракт или просто там ребята что-то играли. Я садился на мониторчик, попивал водички и дальше не спеша. Дениска, привет! Привет, Дениска! Кстати, Дениска, мы знаешь, что выяснили? Ты же у нас Денис Александрович, да? Рэпер всея Воронежа, хип-хопер. Вот, мы с Коляновной недавно узнали, что Джиган тоже Денис Александрович. Рэпер всей Москвы. Я к чему? Если бы меня звали Саша, и у меня родился бы сын, я бы его назвал Денисом, он что, стал бы рэпером или нет? Мне просто интересно. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа кто? Сейчас я найду. Далее у нас группа ПХЗЧ. Так, что у них про себя написано? Группа не относит и не ограничивает себя какими-то стилистическими рамками, включая в себе все. Рок, панк-рок, хэви-метал и так далее. Но при этом остается самобытной. ПХЗЧ – группа, поющая на русском языке, не используя ненормативной лексики, исключительно свой собственный материал. Вот, собственно, так и надо. Так и надо, друзья. Именно так и надо. Вот. Итак, ПХЗЧ, трек называется «Ничей», город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте и не забывайте. Голосование длится ровно столько, сколько идет эфир. Вот. Поэтому не тяните кота за яйца, идите голосуйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:20:09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, пока у нас тут пели ПХЗЧ, у нас нарисовался Сью Блейк. Привет, пишет от Space Base. Привет тебе. Влад у нас нарисовался, Олег нарисовался, Витос нарисовался. Кстати, кто переживал за нашего боевого хомяка, все, отпустили Витоса домой, из больницы выпустили. Сидит дома. Сидит дома, пьет какао с молочком. Вот, так, что там нам пишут? Смотрите, ох уж эти любовные истории. Лобают норм, душа требует любви. Так, Антоха пишет, вроде ничего так, но не зашло. Так, что там еще? Олежек пишет, Шклярского посадили в Король и Шут. Но нет, не соглашусь, тут я не соглашусь. Хотя от Король и Шут, короче, смотрите, по ХЗЧ. Ну, то, что запись у вас сведена хреново, вы, я думаю, знаете сами, да, поэтому этот вопрос мы обсуждать не будем. Я, когда сейчас слушал, мне понравился стиль игры, и мне понравился вокал. Хоть тут вот и сравнивают со Шклярским, но нет, Шклярского там нету. Но вот это король и шутость, вот это да-да-да-да, старый дом, да, вот оно прям убивает все на корню. Ребят, вам бы, смотрите, у вас классная музыка, у вас классный вокал у вокалиста. Мне кажется, вам надо вырабатывать свое направление, свой стиль. Уже этих кишей столько, я вам честно скажу, каждый день присылают, грузят треки на радио, и там 5-6 кишей, 7-8 кишей, 9-10 кишей. Уже все этими кишами заполонено. Вот, а у вас, смотрите, у вас вполне себе не... Уже все этими кишами заполонено. Вот, а у вас, смотрите, у вас вполне себе не стандартный вокалист, он хорошо.

Я вам честное слово говорю, не ползите на чужих лаврах, делайте свое, делайте свое. Это будет интереснее и лучше в 1000 раз, потому что у вас хороший потенциал. Вот, собственно, я рассказал. Так, друзья, давайте покажу вам, что там у нас происходит с голосованием. Вот, на первом месте все еще по ХЗЧ, на втором Мортит, на третьем Уаджет. Пока прибавляется понемножечку у других участников, но так пока лидеры не меняются. Вот, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас кто? Сейчас я найду. Далее у нас иные реальности. Так, сейчас я удалю сразу лишнее, чтобы мне тут ничего не мешалось. Так, иные реальности. Мы стремимся к тяжелому звучанию хард-рока. Тексты, пронизанные своеобразной философией, в совокупности с тяжелыми гитарными рифами, делают творчество группы таким, какое оно есть. Хватит прятаться в сумеречной тени. Мы выходим на свет, и да пребудет с нами рок. Аминь, дети мои. Вот, собственно, давайте слушать. Иные реальности. Трек называется «Отражение», город Москва. Поехали. Жирный пожарёга пишет: «Всем здравствуйте, давно у вас не был». Здравствуй, здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Поехали. Так, сейчас, где оно? Вот же оно. Поехали.

уже добрый, вечный, сносим систему кнопкой Delete, форматируя память, удаляем беспечно и выходим в дверь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21-28-50 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. От нас уже все ушло. А итак, друзья, сегодня у нас среда, сегодня у нас очередная битва за фестиваль Revolution. И голосование длится ровно столько, сколько длится сегодняшний эфир. То есть прямо мы сейчас в эфире выберем. Поэтому не тяните, люди, идите голосуйте. Давайте я вам покажу, что там у нас уже есть. На первом месте ПХЗЧ, на втором Мартит, на третьем уже Антей. У Аджет просели, Антей поднажали. Вот, так, смотрите, как все меняется в мире. Все в этом мире безумно, блин, как же там пелось-то. Призрачно все в этом мире бушующем, вот. Так, смотрите, только что у нас озвучали, кто у нас сейчас озвучал-то, господи. Иные реальности. Иные реальности у нас отзвучали. Вот, и, короче, ребят, ну, мало того, что лайв, понятно, что лайв. Вот, причем, смотрите, я тут сейчас за эфиром много ругался матом. Ну, кто стрим смотрит, те слышали. Вот, то радио слушали, конечно же, они не слышали. Но мата было много. В плане, что раньше же было только панкам наплевать, как они звучат, да? Только им было наплевать. А сейчас всем вообще наплевать. И панкам, и металлистам, и альтернативщикам, и рокерам, и вообще всем. Вообще пофигу, как они звучат. Вот, и только попса звучит хорошо. Потому что попсе не пофигу, как они звучат. Вот, а потом вы все удивляетесь, а что у нас такое засилье? Что у нас одна попса по ящику, одна попса по радио? А потому что они звучат хорошо, а вот такие вот... вот, блин, у меня горит красная кнопка. Как сейчас я попробую сказать это тактично русским языком. Как вот эти замечательные песни включать на радио? Вот расскажите мне. Вот, Сью Блэк предполагает, что скорее может быть, что они ходят в студии, но не в те студии. Большинство просто записываются у неумелых. Вот, ну, я не знаю, насколько нужно быть неумелым музыкантом, чтобы неумело услышать, что тебя пишет неумелый. Неумело не услышать, что тебя неумелый пишет. Вот, ну, как бы элементарно, ведь понятно, что движется все куда-то не туда. Так, Кеня Жуликов нарисовался, передает всем мегашаломский мегашалом. Так, Леха предлагает, говорит, попробуй найди еще такого звукаря, который тебя сведет и твой стиль так, как надо для твоего саунда. Ну, как бы надо попотеть, надо найти. Ну, блин, ну лучше, чем вот такой вот силос выносить на, понимаешь, всеобщее обозрение. Так, Антоха пишет, такое ощущение, что это лайв-запись, а не студийка, мне не зашло, как-то занудно. И это еще одно, то, вот у меня с языка прям сняли, прям очень нудная песня. Так, сугробы опадают, борода Зухера становится... Она растет, Женька, она растет, наоборот, она удлиняется, я же ее сбрил. Так, Олежек пишет, они художники, они так видят. Слушай, ну не знаю, вот Женя написал, они слепые художники. Тут как бы уже без меня, в принципе, люди все сами порешали. Так, да ладно, для панка 90-х нормально. Каких 90-х? 20-24 на календаре у меня. Вот, 20 марта 2024 года, 21-32. На улице плюс 2. Какой панк 90-х? Вы чё, люди? Даже, понимаешь, Егор Летов, когда научился писать качественно, даже он начал писать качественно. Что вы мне рассказываете? Так, что там? Клава Кока не показатель, она хорошо звучит в ватер-клозетах. Да она, по-моему, только там хорошо и звучит. Так, играл ли уже Антей? Интересно послушать. Сейчас послушаем. Мне самому интересно, потому что меня все про него спрашивают. Все у меня спрашивают про Антей, и мы таки сейчас до него доберемся. Вот, давайте мы прямо сейчас до него и доберемся. Итак, Антей, город Москва. Про себя написано следующее. В их обойме композиции самых разных направлений. От рока до хэви-метала. Они подбирают самые мелодичные хитовые мотивы, добавляют драйв-гитар и забористые соло. Зубодробительные барабаны, мощный бас, переливистые клавиши и душевный вокал. Чё вы тут понаписали? «Реки повернут назад» называется песня. Город Москва, ставим, слушаем. А вы, конечно же, идите голосовать. Прямо сейчас вставайте и идите голосуйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, что там у меня? 21:39:05 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от меня уже. Только что отзвучала группа «Антей». Вот, что я вам хочу сказать. Хорошо. Хорошая работа. Хорошая работа. Единственное, вот у меня всю песню меня не покидало ощущение, что вокалисту тяжело в куплете петь. Вот. Я был рад услышать чистый открытый голос, наконец-то, да, но вот я не могу понять, то ли вокалисту надо позаниматься и как-то отпустить связки, там, путем вливания литра коньяка в себя перед записью, то ли, может быть, надо повыше чуть-чуть вам играть куплет, там, на полтончика, на тончик, потому что вот когда... Припев, да, вот он открывает свой голос, он так чисто звучит, так хорошо, все красиво. Уходит на куплет, и прям вот чувствуется, что окончание прям вот зажато, он на связках, он тянет на связках весь куплет, и это очень сильно слышно. Вот, как-то вот надо от этого избавиться. Ребят, если вы еще этот трек никуда не загнали, там, ни на какие площадки, то мое вам... Пожелание переписать вокалисту куплеты. А потому что прям слышно, что прям вот как будто ему вставили паяльник и вот уже сейчас в розетку втыкают, вынимают, подогревают, выдергивают. То есть вот прям так. А когда припев, там прям шикарно все звучит. Короче, меня порадовали. «Антей» неплохо, неплохо. Вот единственное, у меня вопрос такой к вокалисту. Вот. Так, что там нам народ пишет? «Антей», вот это норм, «Валилова» и «Лирика» норм и качество. Господи, «Андердубр». Так, что там, «Реки провернут вам взад», пардон, не удержался, пишет Евгений у нас. Так, вот Леха, смотрите, пишет, что он в нос поет в куплете. Вот, вот слышите, не только мне это показалось. Он в нос... Нет, он не в нос поет, он нормально поет, но у него зажат голос. То есть он на связках все тащит. И вот это... получается такой блеющий звук. Вот. Что там у нас? Пока эти ребята получше выше игравших звучат хорошо. Так, Сью Блэк пишет, у «Антей» есть саунд-продюсирование, это слушать можно. Да, это можно слушать, вот, и нужно слушать. Так, Вася Степенов, Василий Степенов или Степенов, хай-хет всем, кто верит в эффект Манделы. Слушай, кто такой Мандела? Что-то знакомая фамилия. Я надеюсь, мы не про женский половой орган говорим, да? Но Мандела, по-моему, пишется с двумя «л», если это фамилия. Нельсон был такой Мандела. Но я не помню, кто он был. Я помню, что был какой-то Нельсон Мандела. Но что он делал, кому рубил дрова и где выращивал рис, я не помню. Хоть убейте. Так, ладно. Собственно, рассказал. Давайте вам покажу, что у нас происходит с голосованием. Так, на первом месте по ХЗЧ, на втором «Мортит», на третьем «Антей», на четвертом «Уаджет». У остальных всех по маненечку. Вот. Двигается голосилка вперед и с песнями. Так, что там еще у нас? Что там еще у нас? Все вроде прочитал. Так, друзья, напоминаю, что голосование длится ровно столько, сколько длится эфир. Поэтому не тяните кота за его причиндалы, идите и голосуйте. Голосование происходит в Телеграм, как в группе Телеграм, неформатное радио. Вот, закрепленное сообщение в теме эфира, прям там висит голосовалка. Ссылочку на голосовалке Ваня кидает периодически во все, понимаешь, чаты, какие у нас сейчас в эфире висят. Вот, Ваня Аргуновский нарисовался. Здорово, Ванька. Как твоя голова, зеленая или не очень? Или ты теперь синий ходишь? Или, прости господи, красный? Давай рассказывай. Так, ну что, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Way to Escape. Way to Escape, Москва. Про себя написано следующее. Это эмоциональные тексты, сочетание экстремального мелодичного вокала, драйвовые рифы и цепляющие мелодии. Вот. Собственно, ну, хоть хорошо не так много. Так, такое, как это называется, оригинальное сопроводило. Хорошо, что его не так много. Давайте будем слушать. Way to Escape, Москва. Трек называется... трек также называется Way to Escape. Собственно, поехали. Путь к побегу, я так понимаю, да? Way to Escape. Путь к побегу, это как? Путь к побегу. Наверное, побег? Одним словом-то проще написать «побег», да? Или «путь к побегу», «побегу» — это что-то другое. Ладно, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, вот Сью Блэк пишет, все правильно я перевел. Мы с ними выступали в один день, необычная группа, я бы отнесла это к эпическому року с рэп-кором. Блин, ребят, я честно скажу, я слышал, что задумка интересная, но когда я надел, я думаю, ну-ка, дай-ка я надену наушнички, послушаю, что там, там что-то должно быть вкусное. У меня кровь из глаз полилась, ребят, я наушники снял. Вот, ребята, которые Way to Escape... Пересведите, там же просто кровь с какашками, Я слышу, что там реально должна была получиться интересная песня. Вот, но так хреново сведено, что прям вот честно, оно вызывает отторжение. Хотя я как человек, который к музыке приближен, чуть-чуть умею играть на гитаре, чуть-чуть умею петь и... иногда слушаю песни. Вот. Я слышу, что тут должно было быть что-то интересное, честно. Мне понравилась задумка, мне очень не понравилась реализация. Вот. Так, что тут Антоха пишет? Такое ощущение, что взяли песню и навалили свой текст. Понимаю. Нет, там как бы есть все, все по полочкам можно разложить, все понятно, что должно было быть, но за счет качества звука там так все скомкано, что прям вот какашка получилась. Так, жирный пожарюга пишет, перебор эпичности, которую не вытягивают и комкают. Так, Леха Степаненко, Донецк, пишет, хрен его знает, не люблю такую музыку, как по мне, набор звуков и воплей, сори. Вот, потому что так сведено хорошо, и кажется, что там кроме набора звуков ничего нет. На самом деле там очень интересная задумка, очень интересная, и когда вот у меня наушники студийные, хорошие наушники, я их положил вон туда, подальше от себя в угол, и снизу потихонечку сделал колоночки, S90. И вот, вот тогда в таком режиме я услышал всю задумку. Задумка интересная. Но надо теперь из всего этого сделать конфету, а не большую какашку. Вот. Так, что там нам? Ребят, Витос нас нарисовался, наш пермяк, у него сегодня днюха. Я вам как человек, который уже тоже, в принципе, я уже близок к концу срока годности, да? Витек, я желаю вот последнее время всем одного и того же. Вот, твердого стула, чистых мыслей, вот, и здоровья близким. И я уже понял, на мне уже борода висит, я понял, что твердый стул... это иной раз прям важнее денег, честное слово. Поэтому, Витек, желаю тебе всего этого. Не болей, ради бога, пусть все у тебя получится. Так, вот, Сью Блэк пишет, согласна насчет сведения. Вокал мужской, женский. Да там не то, что вокал затоплен. Там просто какая-то какофония. То есть такое ощущение, что что-то было прям вот что-то. Вот, ладно, поехали дальше. Так, что там, давайте я вам покажу, как голосовалка движется у нас. Что у нас там на первом месте все еще по ХЗЧ. На втором месте Мартит, на третьем месте Антей. У Аджет бросили, биться. Я смотрю, у Антея набирается. Вот, у ПХЗЧ также, у Мартида набирается. Остальные что-то не голосуют. Давайте, ребята, голосование закончится вместе, понимаешь, с сегодняшним эфиром. Не будет у нас недельного голосования. Поэтому весьма рекомендую вам начинать ставить галочки. Так, вот, твердый стул и мягкий ободок. Ну а как же? А как же? Все, все, это самое ценное на самом деле. В последнее время начинаю понимать, как это радостно. Прям радуешься реально. Ой, ладно, что-то мы к какашкам перешли. Плавно мы от революшена перешли к какашкам. Поехали дальше. Так, что у нас? Дальше у нас Blaze to Race. Blaze to Race, город Москва, «Билет в рай» называется песня. Читаю сопроводиловку. Альтернативная метал-группа, сочетающая в своей музыке тяжелые гитарные рифы и надрывный голос с мелодичной электроникой и чистым вокалом. Основным жанром является метал-кор. При этом группа активно экспериментирует, задействуя элементы трап, индастриал, нью-метал и классические инструменты. И классические инструменты. Например, литавры. Да? Начинается бой литавров. Вот девушка с арфой. И выходит, понимаешь, вокалист и начинает гроулом петь «Чижик-пыжик». Вот. Ну, я не знаю, на самом деле я не слышал еще эту группу. Давайте послушаем вместе. Blaze to Race. «Москва. Билет в рай» называется трек. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Так, дорогие подруги, Blaze to Race только что у нас звучал. Город Москва, билет в рай называлась песня. Ребят, я сейчас прям хотел кайфануть, но опять такая же ситуация. Одеваю, но не так плохо, как в предыдущей песне. Я слышу, что очень классно проработаны низы. То есть человек, который занимался треком, он знал, что делает. Потому что низ проработан шикарно. Вот, но откуда столько прям прет? Высота прет. И верхняя середина прям просто вырезает, аж слезу вышибает из глаз. Вот, если, ребят, еще никуда этот трек не загрузили, вот этот момент проработайте, потому что на самом деле красиво, но так сильно выпирает эта высотка. Плюс еще один я услышал нюанс. Там в куплете я припев не успел послушать в наушниках. В самом куплете очень явно накинут гармонайзер, да, вот этот вокальный эффект, и он выпирает. То есть понятно, что он там нужен для объема, но он забивает основной вокал. То есть вот с вокала в куплете надо прибрать чуть-чуть этот эффект, то есть убрать его подальше, туда потише сделать. Вот, не такой явно выраженный, потому что он забивает и получается некрасиво. Это, знаете, как в свое время в 80-х появились вот эти Yamaha-самоиграйки. Плюм-плюм-плюм-плюм. Я та-та-та-та-та там. И вот все звучали одинаково. Тыц-тыц-тыц. И так это звучало противно, потому что ты понимаешь, что это пластмассовая коробочка играет. Вот. И в данном моменте, сейчас, когда вокал слушаешь, то же самое слышно, что это неумело наложенный эффект на голос. И он не красоты добавляет, да, или понимание того, что хочется услышать, да, что хотел выразить вокалист своим вокалом, а слышно неправильную работу эффекта. Вот. Короче, вот эти два момента допилите, если вы еще этот трек никуда не выложили, и мне кажется, будет хорошо, будет прям здорово. Так, кто там нам? Заголосили у нас в альтернативном голосовании. Кстати, друзья, да, альтернативная голосовалка работает. Она никоим образом не как это называется, не влияет на основное голосование, но по истечении недели поглядим там, если что-то там хорошо наголосят, тогда придумаю какие-нибудь радийные призы. Там, может, где-то в ротации покрутим, может, кого-то куда-нибудь там в сборник позовем. Ну, посмотрим, сколько будет голосов. Вот. Ну и, соответственно, если треки будут загружены на сайт неформатки, то мы эту сумму умножим на 2 и зачислим на баланс музыкантам, чтобы они могли их потратить. Вот. Так, мотобрат Димон, здорово, кинул нам ласкающий смайлик. Так, что там нам пишут? Сью Блэк пишет: манера исполнения Мэнсон немного, текст скучная, аранжировка прикольная. Слушай, я текста не слушаю, потому что каждый день, каждый божий день что-то грузят на сайт, а я уже 20 лет, понимаешь, на неформатке, и мой мозг, он осознанно фильтрует текст. То есть я его начинаю воспринимать только когда мне понравилась песня. Вот. А так я голос воспринимаю как просто еще один инструмент в миксе. Ни больше, ни меньше. Так, жирный пожарега пишет: так красиво было. Так было красиво, а потом вопли, а не пение. Слушай, ну это не вопли. Это на самом деле, это подача называется. Это называется эмоциональная подача, но за счет того, что немного хреново сделано в техническом плане, кажется, что это вопли. Но на самом деле там все на месте. По экспрессии там все на месте. Там хреново поработал звукарь на самом деле. Так, Леха пишет: слышал уже такой мотив пения в куплете из сериала «Правда». Слушай, ну сейчас вообще модно так петь. Сейчас вообще модно так петь. Причем желательно, чтобы у тебя еще параллельно заплетался язык, он цеплялся за зубы, вот, завязывался в узел во рту. Замечательно, если у тебя пару зубов спереди нет, если ты еще будешь присвистывать при этом. Ну, мода такая. Ну, надеюсь, что скоро она пройдет. Хотя, на самом деле, когда этого немного, то оно звучит интересно. Но когда все начинают так петь, то, конечно, оно начинает подбешивать потихоньку. Так. Ну и, собственно, вот Влад написал. Начало сразу какое-то странное, не очень приятное. Антох пишет, не мое, но звучит лучше предыдущей песни. Вот, собственно, прочитал вам комментарии. Ну, поехали дальше. Так, давайте я вам покажу, что там у нас с голосилкой. Голосилка не поменялась. По ХЗЧ вот теряют процентики, смотрите. Они, но пока не все, на первом месте. На втором Мортит, на третьем Антей, на четвертом Уаджет. У остальных вообще мало. Давайте, начинайте активнее голосовать. Съесть хурму надо, Ванька предлагает. Ну, может быть, очень большую, очень неспелую хурму, чтобы не только... Слушай, ты знаешь, хурма вообще на самом деле страшная штука. Я как-то ее съел неспелую, и мало того, что я ее переживал, мне бы ее дураку выплюнуть, а я ее проглотил. И у меня еще... Собственно, начал пищевод сводить так же, как во рту, скручивать все. И я, в принципе, был готов отбросить коньки, поставить коры в угол и, собственно, покинуть этот мир. Но выжил. Чудом. Так что хурма, на самом деле, страшная вещь. Вот. Ладно, поехали дальше. Так, далее у нас кто? Так, мы отслушали Blaze to Race, мы отслушали Way to Escape. Так, сейчас я их удалю сразу, чтобы они мне тут не мешали. Так, Мортит. Мортит или Мортит, я не знаю, как правильно. Калуга. Perfect Crown. И что у них написано про себя. Удалось создать собственный стиль, в котором музыканты играют и по сей день. Сами музыканты называют свой жанр Melodic Metal. Англоязычные тексты наиболее ярко подчеркивают особый стиль группы, являются отчасти некой данью основоположникам рок-музыки, таким как Black Sabbath и Led Zeppelin. Вы думаете, они основоположники? Да ни хрена, ни хрена. Основоположники рок-музыки, понимаешь, это... Я вам не скажу, кто. Но совсем не Black Sabbath и не Led Zeppelin. Вот, ладно. Мортит, Калуга, Perfect Crown. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

Итак, другие подруги, 22.08.51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, что там нам народ пишет? Что там нам народ пишет? Смотрите. Господи, что-то у меня раз и прям пролистался вверх весь чат. Сейчас, ребят, я вернусь. Минуточку, я записываю. Так, где? Вот. Вот, во-первых, Люха меня поправил. Мортит, правильно читать. Группа Мортит, город Калуга. Да, что там нам пишут? Вот, смотрите, Андердубер пишет, в чем фишка сочетать русский и английский язык? Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Ну, а что нет-то, какая разница? Ну, русский, ну, английский. Ну, так самовыражаются они. Вот, Илюха пишет, если что-то добавить, то получится уже другая песня. Нет, я же, Илюха, не про это говорил. Я не говорил, что прям явно, да. Я тут за эфиром сейчас ребятам рассказывал свои ощущения, как звукаря, свои ощущения как звукаря, что в середине... Ладно, короче, не буду я про это рассказывать. Так, Сью Блейк пишет, нам высказали фи за одну английскую песню, потому что она на английском, а не на русском. Я, конечно, понимаю, что в России приоритет русский, да и в принципе русскоговорящим лучше не петь на английском, это не очень. Слушай, ну тут я тебе скажу так, Сью. Я как человек, не владеющий албанскими языками, да, мне иной раз даже сподручнее, что люди поют на английском. Вот, но опять же, когда это английские люди поют на английском, да, потому что я, допустим, когда прочитал переводы мною любимых некоторых песен, я понял, что это такое дерьмище, я больше их не слушаю, хотя мне очень нравились эти песни. Вот, и по большому счету я сейчас очень рад, что за 20 лет мой мозг научился не слушать тексты, и я слушаю именно вокал как еще один инструмент в миксе. Вот. И, ну, плюс по-английски гораздо удобнее петь. Там можно петь на любую букву можно петь, на любую гласную, да? По-русски так не получится. Поэтому многие грешат, поют по-английски, потому что английский текст проще положить на готовую песню, на готовую музыку. Вот, ну, некоторым просто нравится петь по-английски. Но когда поют по-английски русские ребята, которые еще не очень как бы владеют, то тут я согласен, прям лучше не петь. Лучше тогда вообще не петь, а просто вокализами что-нибудь там ла-ла-ла, фа-фа-фа. Так, Димка пишет, интересно, как все звучат живьем. Записи, конечно, оставляют желать лучшего. Да, многие записи прям оставляют желать лучшего. Сегодня что-то прям, что не трек, то не трек. Что не трек, то куча вопросов. Так, Леха пишет, в сотый раз скажу, такой стиль настолько стал однотипным, что если собрать штук 10 песен в одну... Ничего не изменится в гармонии. Ничего не изменится в гармонии. Ну, не знаю, Леха, я не знаю, как бы, но как тебе сказать, нам с тобой непонятно, потому что мы не фанаты этой музыки, да, скажем так, я не фанат такой музыки, поэтому я могу единственное, что прокомментировать, да, то, что я услышал, вот какие-то там, ну, несуразицы, как мне кажется, да, причем я от чистой души, там, без всякого выпендрежа, решил ребятам высказать свое мнение и посоветовать чего-то там добавить, да, а они вон обиделись, видишь, они пишут, так задумано, не лезь, мы так видим, ну, видите, хорошо, ладно. Пусть так и будет. Вот, ладно. Так, Рипс у нас нарисовался. Привет. Привет тебе, Рипс. Привет тебе, Рипс. Вот. И, понимаешь, Леха, для нас они все одинаковые, эти песни. Все. Бж-бж-бж. Все. Это все, что мы с тобой слышим. Но на самом деле там же есть нюансы. У этой блевотини есть какие-то полутона там, да, какие-то там вариации, которые там сложно прогроулить, проскримить, да, то есть это тоже надо уметь. Ты попробуй, поверещи просто вот даже без свидетелей где-нибудь в туалете, сядь и поверещи целый час.
Вот, и ты поймешь, что это сложно, а тут еще надо в ноты попадать. Как бы нет, там тоже есть свои нюансы. Вот, поэтому они как бы, они фанатеют от этого, потому что они что-то там добиваются в этих своих вот блево-музыках, и когда они видят результаты своего прогресса, им, конечно же, еще больше это нравится. Как бы тут нет, тут не надо лезть к этому, это их музыка, да, и она им нравится, ну и пускай, лишь бы им нравилось. Вот, но как бы суть не в этом. Суть не в этом. Ладно, что там еще? Что там еще у нас? Заберут в дурку, пишет Ванька. Кого заберут в дурку? Зачем в дурку? Не надо в дурку. Вот, ладно. Сколько звукарей и музыкантов, столько мнений. Никто не... Илюха, да ладно, все, закрываю тему. Даже отвечать ничего не хочу, потому что вообще было не мнение, был просто совет, честно. Это даже не звукарское мнение. Это как тебе сказать? Это мнение человека, который отвечает за музыку на радио, скажем так. Вот ты просто принесешь на другое радио, тебе скажут то же самое. Вот, если тебе на радио неохота попадать, ну, как бы так и делай. Тебе так нравится, играй для себя. А если ты хочешь дальше куда-то двигаться, да, там, продвигаться, то попасть в телевизор, стать знаменитым, вот, и чтоб скорпы у тебя играли на подпевках, то худо-бедно, но имей в себе силу признать, что... Иной раз полезные люди иногда говорят полезные вещи. Вот так вот. Ладно. Что там? Поехали дальше. Дальше у нас кто? Далее у нас Лера Осипова. Причем латинскими буквами и обязательно капсом. И обязательно капсом. Вот. Поэтому... Что? Поэтому, да, и я зашел, посмотрел, нету ни одного вообще оповещения своих фанатов, что сегодня за них надо голосовать, поэтому, видимо, там всего 1% голосов и есть. Вот, что про себя написано. Поп-рок проект. Музыка совмещает панковую философию и нежные вокальные ходы. Цель проекта — стать подругой для своего слушателя, который всегда поддержит и подарит надежду на лучшее. А также им важно, чтобы люди учились быть честными с собой и окружающими. Лера Осипова, город Москва. Трек называется «Жить свободно». Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. 22:19:45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. По-моему, сегодня первая до конца сведенная, сделанная нормально песня. Вот. Вот я, кстати, о чем. А вот попсе не пофиг, как они звучат. Поняли? Да? Вот попсе не пофиг, как они звучат. И поэтому они звучат. Вот. И поэтому, когда они принесут свою флешку на радио, на любое радио, их возьмут. Их возьмут, потому что они правильно звучат. Вот. Ровно столько, сколько нужно. 2 минуты 50 секунд. То есть, вот, сделано все по канонам. Все четко. Вот. Так, что народ нам пишет? Что народ нам пишет? Смотрите. Леха написал: ура, баба поет наконец-то. Люблю, когда бабы поют, и песня хорошая, правда. Так, Сью пишет: Лера милашка, да и вообще их группа выглядела очень гармонично, без понтов и пафоса, трушные ребята. Так, Антоха пишет: мне в целом зашло. Ванька пишет: вот это неплохо, есть куда стремиться, ой, извините, но классно. Хотя вставки рэпа не по мне, но неплохо. Слушай, ну, ой, что-то меня прям... Вставки рэпа, это же не рэп, это речитатив, скажем так. Все-таки речитатив и рэп — это разные вещи немножечко. Вот, ну, сейчас это как бы модно, поэтому нормально. Так, что тут? Леха пишет: хорошая аранжировка, а вы говорите, что на русском текст тяжело петь. Тут душа, понимаешь, нужна. Жирный пожарюга пишет: красиво и мелодично. Вот еще бы без болтовни, но это вкусовщина. Так, что там? Что там? Ну, норм, в принципе, классно. Ну вот, Лера всем понравилась. Причем латинскими буквами и только капсом. И только капсом. Лера, грузите песен на неформатку. Вот, я вам честно скажу, почему вы не латинскими буквами и не капсом. Потому что я хреново читаю по-английски. Вот, и Ванька мне все пишет транскрипциями. Ванька мне пишет все транскрипциями. А тут, чтобы, понимаешь, убить сразу двух бешеных собак, он мне просто сразу написал по-русски: Лера Осипова. Ну, чтобы как бы. Вот, а я оттуда копернул и паснул, понимаешь, и получилось у нас в телеге Лера Осипова по-русски и не капсом. Вот, и там я исправить уже не мог, потому что там уже были голоса. Вот, а в альтернативном голосовании я, конечно, исправил. Вот, поэтому ты такая получилась. Так что на Ваню не бузи, виноват я. Виноватым то, что я скурил учебник английского за трансформаторной будкой. Виноват я. Виноватым то, что я скурил учебник английского за трансформаторной будкой, когда учился в школе.

Обиженные в чате есть. И прям сильно обижаются, смотрю. Вот. А те, кто понравились, тех нету. Ладно. Что там у нас? Друзья, давайте вам... А, вот она, Лера. Лера, ты услышала мою тираду? Я объяснил, почему так и почему нет. Слушай, ну у меня встречный к тебе вопрос, Лерка. Почему ты... Латинскими капсом объясни, ну зачем? Ну классно же по-русски. Классно же по-русски, здорово, и поешь ты по-русски. И девочка ты симпатичная русская. И вообще все у тебя хорошо, и поешь ты хорошо. И а че, да хрена тебе латинскими капсом? Будь ты Лера Осипова, чем ты хуже-то? Ты же наша, ты же родная. Вот. Есть Полина Гагарина, она не Полина Гагарина, да, она, блин, ну нахрена за модой гнаться, понимаешь, пройдут года, мода изменится, а ты будешь, понимаешь, Лера латинским якапсом. Вот, ну тут какая, я тебя учить не буду, наставить не буду, но мне непонятно, честно. Вот, ладно. Молодец, молодец, все здорово, все красиво, и как бы грузи еще песен, сейчас у нас отборы эти закончатся, что-нибудь обязательно возьму в какую-нибудь другую, ну и в ротацию наверняка попадете, потому что по все не пофиг, как они звучат, понятно, ребята? Вот, надо, понимаешь, нормально писаться, я всегда всем говорю на всех эфирах, ребята, качество звука в первую очередь, когда вас слушают на радио, тем более, когда слушают списком, вас слушают 4 секунды в начале трека, 2 секунды в середине трека и 2 секунды еще где-нибудь выборочно, если на середине звукаря не вырвет. Я вам честно говорю, вот только так. Только так вас слушают. Они, вы что думаете, там кто-то садится и в ваши страдания вникает, да, вот, закрывает глаза и слушает? Нет, ребят, вас миллионы. Поэтому надо производить впечатление сразу. И только качественные записи. Только так, никак иначе. Вот, иначе вам удачи не видать. Всегда пусть у вас будет одна песня там в год, но она будет хорошо сделана, качественно записана, качественно сведена. Вот, и все запиписочно. На концертах играйте как хотите. Вот, хоть просто берите стиральную доску и убивайте ей гитариста. Вот, но когда, понимаешь, вы делаете запись, делайте ее качественно. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Space Base. Space Base, город Москва. Трек называется «Безумие». Читаю сопроводиловку. Молодая рок-группа из Москвы. Мы пишем авторские треки в жанре альтернативный и инди-рок с продуманными текстами. С продуманными текстами и космическими синтами. Вот. Илюха, покинь чат. Ну, честно, ты, знаешь, и вот я вроде ничего обидного не сказал. Вот, ты знаешь, я, честное слово, отнесся к вам прям по-человечески. Прям вот... Я прям вот прям честно вам желал добра. Вот сейчас ты меня уже раздражать начал. Илюха, на неформатке вы больше не появитесь, честно тебе говорю. Все, пропади отсюда. Так, чего я там объявил? Space Base, Москва, трек называется «Безумие». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, други, 22:30:47 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал Space Base. Вот, блин, слушай, ну классно. Классно, Сью, здорово. Смотрите, пишет она, что песня писалась год, переделывали много раз, очень много раз, что текст, что топ-лайн и так далее. И так далее. Вот, мы скромны, я уверен, что хорошая музыка не пропадет. Нам фальшивые голоса не нужны. Все правильно. Все правильно. Слушай, ну вот если бы у меня было право голоса, я тебе честно скажу, вот у нас в том году точно так же для меня было открытие девочка, сейчас я вспомню, то ли Foxy Fly, как-то так группа называется, там рыжая такая девочка. И когда она участвовала за битву, да, на фестивале, я помню, я тогда сказал фразу: вокруг этой группы можно делать фестиваль, а не то, что там они должны биться еще. То есть такие коллективы априори надо просто брать и держаться руками и тащить их везде. Вот, а они вынуждены биться в каких-то... Ну, блин, ребят, это Россия. Во всем мире музыканты, понимаешь, пишут музыку, и за них цепляются продюсеры, и в них вкладывают деньги. А в России музыканты ходят на работу, чтобы заниматься музыкой, чтобы играть концерты. Вот. И они вынуждены еще приплачивать кому-то, чтобы где-то выступить. Вот. Был молод, тоже платил, тоже метался, бегал. Потом повзрослел и понял, что ну его нафиг. Вот. От себя что хочу сказать. Space Base, вы классные, мне понравилось. Грузите треков на неформатку. Собственно, что сейчас отборы закончатся, там попозже что-нибудь возьму в какую-нибудь программу, что-то в ротацию заберем. Поэтому не теряйтесь. Не теряйтесь, не пропадайте. И желаю вам как бы по жизни, чтобы все у вас было хорошо и честно. И главное, чтобы было честно. А когда будет честно, тогда своих наберете. Потихоньку, потихоньку, но это уже будут настоящие фанаты, это будет кулак, вот, которые будут за вами. Знаете, как-то я играл, сейчас я вам расскажу историю. Короче, отыграл концерт в Москве, а потом отыграл концерт в Череповце, потом в Питере. Я смотрю, один и тот же чувак. Один и тот же чувак в зрительном зале, да? Только одежка разная. Ну, и это, конечно, там не день за днем, а это там, ну, грубо говоря, там как чередой там в 2-3 месяца, да? Вот. И я говорю: парень, а ты откуда? А он вообще, оказалось, что он откуда-то с Владимирской области, он просто специально ездит на концерты. Вот. И когда... Вот у вас появятся такие фанаты, это, во-первых, чертовски приятно, во-вторых, ну, понимаешь, что все делаешь не зря. Поэтому вот я желаю вам таких фанатов и побольше. Вот, все обрастет, кости, были бы кости, мясо нарастет. Вот так вот говорили на Вологодчине, не знаю, может, еще где-то так же говорят. Так, что, друзья, все, это была последняя группа на сегодня. Я не знаю, есть смысл, ну, давайте я сейчас... поставлю вам замечательную песню. Замечательная. Она вообще выпадает просто из канвы того, что сегодня звучала. Песня замечательная. Вот. Вы еще можете поголосовать 2 минутки. Вот, а потом будем подводить, собственно, как это, результат.
3: В окна стучится осень. Не будем думать об этом, да никто и не просит. Надо бы съездить в туалет.

сладкое масло. Он плеснет свой напиток вкусный, и каждому будет счастье. Но мешая событий гущу, не забывайте все.

что он споет свои песни, и вы ему подпоете. Если Захар вам неизвестен, ну что вы за дяди и тети, кто

0: Не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, обмануть не может.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, объявляю вам итоги сегодняшнего голосования. Итак, две группы мы выбираем сегодня. На первом месте у нас ПХЗЧ группа, и на втором месте группа Антей. Сейчас я вам включу голосилку в стрим, чтобы вы увидели. Вот, 39,24%. Вот, собственно, ребята попадают дальше. Всем остальным спасибо за участие. Вот. Так, далее, что хочу сказать. Ребят, я все, что говорил сегодня, да, про музыкантов, про где-то что-то там, если кто-то обиделся, я честно, я никогда не говорю ничего с целью там опустить, зачморить, да, там что-то. Нет, я говорю как есть, как я это чувствую, как я это слышу. И единственное, что я могу сделать, это посоветовать. Если бы у меня были деньги, я бы дал вам денег. Если бы у меня была своя поляна на 13 гектар, я бы вас звал всех бесплатно играть на фестивалях. Вот. Но у меня этого нету, поэтому все, что я могу вам дать, это совет. Вот. Но учитывая мой возраст и опыт, я думаю, этот совет, он, по крайней мере, не бесполезный, да? Вот, есть повод задуматься. Поэтому, если кто-то обиделся, ну, вы дурак. Вот, все говорил не с целью кого-то обидеть, а именно вот то, что я слышу. Вот, поэтому Желаю всем удачи. Вот, далее. Что теперь? Услышимся, друзья, с вами со мной лично теперь услышимся во вторник, да? Следующий вторник у нас чего? Сейчас я календарик открою. У нас было... 26-го во вторник услышимся в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Ну и следующую среду у нас будет очередной отбор на Revolution. Собственно, уважаемые радиослушатели, сейчас включится песня, после которой будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Вот, а на стриме я еще, конечно, минуточку повесю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

ты не весел? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целуют.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрит с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Неформально.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзик. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через авокодер. Считается, что Крафтворк – родоначальники техно. Так что ребята – это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем в 8 рук на первых синтезаторах. Слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light.

Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

Любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что не

не разрывает легких. Поэтому живи, улыбайся и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорее с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно, в них есть место и для меня.

лучик солнца, желто-теплый по ресницам, осторожно, можно.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: победитель программы «Миксер».
1: И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печали, и отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли. Перекладываю я, кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

он, ему не хватает. Трудно ночью лежишь и мозгами шуршишь, вспоминая какие-то разные вещи, и глядишь в потолок, и молчишь, и молчишь, добавляя изгибов

пробурим. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю. Если можно, верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

Идеальный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Ок Компьютер». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4.
3: Итак, друзья, здравствуйте.
4: Добрый вечер, дорогие друзья.
3: Вот. Давайте сразу расскажите, как нас слышно. Я сейчас уже поставил эфирный статус. Единственное, сделаю себя доступным для всех. Все. Мы с Коняшкой в эфире. Очередная программа 5+1. И Коняшка говорил, что мы ее начнем сегодня как-то нестандартно. Как-то нестандартно.
4: Ну да.
3: С трека, который до... До кота в мешке даже прозвучит.
4: Да, да,
3: вот,
4: да, да.
3: Я
4: да.
3: его уже загнал в плейлист. Что за трек такой, что за событие?
4: Я сейчас объясню, дорогие друзья. Если кто-то не из Тулы нас сейчас слушает, а нас таких слушает очень много людей, я вам объясню. Буквально вчера вечером...
3: Я из Тулы, я не знаю.
4: Тульский Арсенал встречался с Металлургом из города Выкса и выиграл у него со счетом 8-0. Это причем при том, что судья 9-й гол не засчитал. Непонятно почему. Так вот,
3: да,
4: ребята...
3: 8 за глаза было, я думаю.
4: Ну да, да, да, да, да. Это было просто глумление. Это глум был над Выксой. И я что хочу сказать, что уже в это воскресенье Тула готова отмечать выход в ФНЛ, в первую лигу. Ну я почему сейчас это все говорю? Потому что хотел поздравить всех туликов с этим знаменательным событием и поставить в эфир трек... Ну, в котором я сам принимал непосредственное участие. Проект «Сектор Север». Композиция «Ничего на свете лучше нету». Ну, с этого трека хотел бы начать.
3: Ну и давай мы его по-быстрому отслушаем. Ну, а вы нам пока начинайте писать Ваську 96475 в mail-агент неформатная mail.ru. Ну и кому удобнее пользоваться ВКонтактом, находите там эфирный чат Зухера и пишите, собственно, туда. Вот, ну а пока «Сектор Север». Поехали, ставим, слушаем.

0: А можно я откоменчу этот трек, раз уж он в 5 плюс 1?
1: Ну давай, давай, давай.
0: Шлак.
1: Ну спасибо, а почему?
0: Шлак вообще.
1: Ну почему?
0: Пошлятина какая-то. Не знаю, мне вообще не понравилось, честно. Даже несмотря на то, что ты пел, все равно как-то очень шлаково. Ладно.
1: Ладно,
0: поцелуйте в жопу нас, родные. На самом деле, даже в текст не стал слушаться. Привет в Новокузнецк. Здорово, Серега. Здорово, Бобруйск. Нарисовался у нас Кузьма тут на горизонте, говорит, поставь мне меня. Кузьма, вот сам для себя и споешь в четверг, вот, и будешь сам себе радоваться. Вот. Ну, давай, конечно, рассказывай.
1: Ну, сейчас расскажу, как... конечно. Так вот, друзья, у нас не так давно, а точнее, на предыдущей неделе, состоялся эфир, в котором были песни...
0: Ровно неделю назад.
1: Да, ровно неделю назад.
0: В прошлом эфире,
1: были песни, которые посвящены были победе в Великой Отечественной войне нашего русского народа. Так вот, была борьба. Ну, борьба была такая, не сказать, чтобы очень такая жесткая, но тем не менее. Победил, к моему удовольствию, обалденный трек обалденного музыканта, а точнее Ромы Киберпанка. Песня, которая называется «Шутковая атака».
0: Ну, достойный трек.
1: Достойный трек, на самом
0: трек
1: деле,
0: был
1: да?
0: Достойный.
1: Я болел, на самом деле, за «Блокаду», день первый, и за «Растеряева». Но, тем не менее, фанатов у них казалось не так много, и поэтому победил Рома. У Ромы песня тоже очень хорошая.
0: А у Ромы была лучше, чем у «Растеряева» песня.
1: Ну, я не буду сейчас
0: спорить. Мне она больше понравилась.
1: Ну, тем не менее, победил трек Ромы «Киберпанка», который называется «Шутковая атака». И мы его сегодня ставим в эфир и, соответственно, поздравляем Рому с попаданием в ротацию «Неформатом радио».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, это был Киберпанк, хотел сказать шаман. Не, не шаман. Не шаман, это был у нас Киберпанк со штыковой атакой. Вот, спрашивает Ромка, что с сайтом, не работает или что? Сайт работает, почисти, друзья, кэш браузера. Недавно тут Зухер с пьяну забыл проплатить домен, поэтому у всех в кэше вывалилась вот эта штука. Вот, сейчас все работает, уже дня 4 он спокойно и хорошо работает, но почему-то не у всех еще кэш обновился. Чистите кэш браузера, и сайт у вас откроется. Так, шаман был бы в тему, пишет вот Кузьма.
1: Бесспорно, на самом деле, потому что у Ромы очень хорошие песни, и в частности «Шаман» — это просто песня, которая вынесла мозг всем диджеям неформатного радио и слушателям тоже. Но я думаю, что все-таки «Штыковая атака» не намного хуже. С Ромом мы продолжаем сотрудничать, и его песни будут звучать на неформатном радио.
0: В эфирный чат Зухера выкинули мы фотку свежую. Вот, все почему-то любят звонить мне, когда я в эфире. Вот, появился у нас там первый был у нас Ромка. А он нас даже и не слышит, раз у него сайт не работает. Хотя, если слушает с проигрывателя, то, наверное, слышит. А итак, друзья, еще раз, как с нами связаться. Наш Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, и, в принципе, тема заведена, 22 мая, в комментах пишем свои мысли и пожелания. Вот, ну и отдаю слово коняшке, сейчас он будет вам зачитывать кота в мешке от группы «Кругом свои».
1: Ну да, совершенно верно. Так вот, друзья, я совершенно забыл сказать о том, что у нас сегодня очень широкая география, и... Интересно то, что у нас сегодня сразу две группы, точнее два исполнителя, из славного, интересного города Ёбург, Екатеринбург. А до этого, ну как было, две группы из Питера, две группы из Москвы, а то и три, и четыре, да? Но сегодня первый эфир, когда из города Екатеринбург сразу два исполнителя. И один из этих исполнителей — это как раз тот самый кот в мешке, который нам подогнал Андруша и группа «ВКонтакте».
0: Ты его кроме как Андруша теперь не называешь, я смотрю. Он скоро обижаться же начнет.
1: Ну, может быть, пока не обижался. Так вот, я сегодня, честно признаюсь, халатно отнесся к своим обязанностям. Не стал делать свой талмуд.
0: Да бухой он просто.
1: Да нет,
0: пришел
1: в
0: говнище, к программе не готовый. Бегал по квартире, кричал: «Зухер, готовься за меня к программе, качай песни». Блин, как-то все это вообще не по-товарищески.
1: Это пошло, это пошло.
0: Не дал посидеть на толчке, как положено, перед эфиром.
1: Это все ваши, Захар, инсинуации.
0: Ой.
1: Ну так вот, сегодня котом в мешке является группа «Территория тишины» из славного города Екатеринбург.
0: Стоять, Зорька, у нас тут произошел казус. Вот, давай.
1: Так вот, группа «Территория тишины» из города Екатеринбург. Группа очень интересная. Мы с Захаром, по-честному, не слушали эту группу. Мы не знаем, что сейчас прозвучит. Но, по мнению группы «Кром свои» ВКонтакте, эта песня достойна эфира, и мы им верим.
0: Ну, не всегда.
1: Ну что, «Территория тишины», город Екатеринбург, поехали.
0: Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21-21 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, ну, в принципе, Свердловск, он, так скажем, и не расстроил сильно, и не порадовал особо. То есть так-то вот...
1: Это как... твое мнение?
0: Ну, лично мое мнение, да, то есть вот так вот оно прошло. Знаете, что-то напоминает вот альбом джаз у Алисы. Вот как-то вот очень так вот оно добренько, душевненько, но ну, не запоминается. Но ну, плохого ничего не было, сразу не, ну, говорю.
1: Захар, я тебе так скажу, что на самом деле у меня, когда было очень долгое вступление, у меня закралось какое-то сомнение, а что же будет потом? И вот потом начал петь человек, и мне очень понравилось. Душевно.
0: Не-не, хорошо.
1: Очень
0: я,
1: хорошо, по-доброму.
0: Я вот. Же не говорю, что плохо, но она вот как-то не запоминается. То есть вот, ну, прошло и прошло.
1: Нет,
0: ну,
1: приятная, приятная
0: она
1: песня.
0: Она приятная, но не хит, скажем так. Вот.
1: Ну да, ну извини, а допустим, та же самая «Вспоминай неделя». Последние минуты.
0: Ну, приблизительно на том же уровне, да.
1: То есть, вот на самом деле, песня очень интересная и душевная.
0: Вот знаете, как коняшка уже привык на меня нападать, да? То есть он считает, что я что обязательно надо защищать. Я ж плохого ничего не сказал.
1: Ну и хорошего мало сказал.
0: Говорю, хороший трек, но не запоминается. Он просто, он очень нежный, очень хороший, он пролетает в общей массе. Вот и все. Что я хотел сказать по этому поводу.
1: Но все-таки я скажу так, что Ёбарух держит массу, держит планку свою, да, и он...
0: Все перебрал, и рамку, и массу, и
1: да,
0: панку.
1: Он не падает.
0: Коняшки, привет, вот пишут.
1: Привет тоже. Песня понравилась, песня хорошая.
0: Хорошая, добренькая.
1: Сейчас будет веселее, мне кажется.
0: Ну, дальше был подбор от коня, не знаю. Чуть, я сегодня все-таки надеюсь, что-нибудь-то хоть обосрать, да? Но...
1: Не надейся.
0: Ну, объявляй следующую.
1: Итак, объявляю следующую.
0: Следующую жертву.
1: Композицию. У нас на очереди Москва, группа «Кванты», с обалденным, прекрасным женским вокалом. Песня называется «Космос». Я по этой группе сознательно не буду зачитывать информацию, да? Песня скажет сама за себя. Я сразу скажу о том, что эту песню, когда я услышал первый раз на сайте неформатного радио, я ей поставил 4. Не 5, а 4. Но впоследствии, переслушивая эту песню, я решил, что эта песня действительно доросла до нашего эфира.
0: Она в твоих глазах доросла, на сайте-то она не поменялась.
1: Ну да. Нет, песня очень интересная, очень хорошая. И... Зажигная, веселая, позитивная.
0: Зажигательная.
1: Зажигательная.
0: Не, вот
1: да.
0: Он мне говорит, что он не кривой, что это все инсинуация. Да вообще в плесень.
1: Так
0: вот, зажигная песня.
1: Еще раз отмечу женский вокал, еще раз отмечу профессионализм. Песня обалденная. Думаю, слушатели со мной согласятся.
0: Ну давай попробуем.
1: «Кванты», Москва, «Космос», поехали.
0: Поехали.

0: Ваше слово, товарищ Маузер.
1: Ваше слово, товарищ Маузер. Ну, Маузер выстрелит. Вот смотри, тут пишут слушатели. Не до Земфира. Бля, ну скажи не так. Не так. Не так, Кузьма. Я могу сказать. Вот почему-то все, когда...
0: Все любят клеить ярлыки почему-то.
1: Во-первых, ярлыки. Во-вторых, когда слышат девочку... на сцене, то почему-то все считают, что она должна быть, обязана быть похожа на Земфиру. Да нет же. Да нет же. Зяма, кстати, лажает не хуже и не лучше других. Вот. Просто у нее гонорары другие, поэтому как-то все особо не замечают. Вот. На самом деле песняга такая плотненькая, но она слишком ровная, что ли, я не знаю. Но
0: а что значит ровная, Захар?
1: Я такого плана музыку называю шумная. Вот она шумная. То есть, ну, вот что-то модное, понимаешь? Она абсолютно ничем не выделяется. Вот пишет, вокал похож, манера. Да нет, ну слушай, тогда можно под Зяму подровнять и Мару можно подровнять, да, нехер делать. И Юту раннюю можно под Зяму подровнять.
0: И Сурганову, возможно.
1: Сурганову нет, там ну, все-таки...
0: Ну, все-таки, да.
1: Ну, то есть тогда можно половину. Даже попсушниц некоторых можно под Зяму подровнять. Нет, я считаю, тут не показатель. Просто манера пения, она у каждого, как сказать... обусловлено голосом и внутренним миром, да, то есть человек, когда поет, он все-таки что-то чувствует. Вот, поэтому как-то загонять в рамки, нет, это неправильно.
0: Ну, в целом,
1: вот, а в целом песня, ну, я говорю, это просто шум, очередной шумный рок, очередная девчачья группа, которая вот прошумела, но ничего не оставила. То есть, ну да, там...
0: То есть не сыпануло.
1: Сыграно технично, там вокал нормально, да, то есть текст какой-то есть, но не цыпануло абсолютно. Нету индивидуальности.
0: Пишут слушатели, просто стандартно.
1: Да, вот пишут, просто стандартно. Ну, индивидуальности вообще никакой нету. То есть абсолютно, ну, очередная вот, ну, как сказать, очередная песня, да, вот очередная капля воды в море.
0: Ну, я скажу так, что мне понравился вокал, это раз. Во-вторых, мне понравилась аранжировка и мастерство исполнителей.
1: Ты говори в микрофон.
2: Я в микрофон и говорю.
1: Ты говоришь, когда микрофон вверх направляешь.
0: Так вот, мне понравился вокал, мне понравилась аранжировка.
1: Ты вот сюда смотри.
0: И мне понравилось мастерство исполнителей, то есть музыкантов. Песня вкусная, песня интересная, песня хорошая. Ну, а дальше уже не мне судить и не Захару судить, судить слушателя.
1: Ну да, в конце концов, у любого музыканта есть свой, как это, круг слушателей, да, которые его никогда не бросят, будут поддерживать, но мы посмотрим.
0: Ну вот и, насколько я знаю, группа Кванта собирает...
1: Голосовалку зарядим.
0: Группа Кванта собирает неплохие залы, на них ходит довольно-таки много людей, и группа
1: вот
0: востребованная.
1: Вот требуют скотч для коняшки, микрофон к башке примотать. Ну, я когда-нибудь все-таки разорюсь, просто куплю... как это называется, штука вот с наушниками, микрофон, который одевается на голову, тогда не придется скотч на коняшку вешать. Так, есть своя зависть в звуке.
0: Я не понял.
1: Я тебя не понял, дружище, я вот честно просто не понял. Есть своя зависть в звуке. Какая зависть в звуке? Я немножечко не понимаю. Объясни.
0: Ладно, хорошо.
1: Давайте я напомню пока все-таки наши координаты. Аська 96475, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. У коняшки зависть в звуке. Коняшка, он наоборот, он любит башкой мотать, он всегда в микрофон не попадает. Ему надо что-то такое нательное. Вот, и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Завели мы темку, выкинули свою фотку. Вот, коняшка сидит в шарфике Арсенала, я так понял, да? Да. Вот, грустный, пьяный, сука. Вот, ладно, давай объявляй дальше, кто там.
0: Итак, идем дальше. У нас на очереди славный город Томск. У них сейчас, наверное, уже полночь. Если я правильно понимаю, у них плюс 3. Соответственно, сейчас у них уже следующее число. Так вот, исполнители, которые сейчас мы поставим в эфир, его зовут Дмитрий Сичкарев. Человек...

0: Который выложил на неформатку несколько своих треков, и его с первого раза, буквально с первого раза, он выставил в десятку. Песни обалденные. Чем они мне понравились? Во-первых, очень глубокий текст. Во-вторых, обалденная подача. В-третьих, несмотря на то, что делает человек вещи один, это звучит очень по-взрослому, очень по-серьезному. И у нас, по-моему, впервые из Томска исполнитель в эфире неформатного радио.
1: Они просто не добегают до нас.
0: Ну, возможно.
1: То есть это засыпают.
0: Это было для меня, на самом деле, откровением. Когда услышал эту песню на сайте неформатного радио, да, я сразу понял и сразу почувствовал, что эта песня пойдет в эфир. Ну вот, собственно говоря, Дмитрий Сичкарев, Томск, художники.
1: Ну и поехали.
0: Поехали.

0: Ну вот я о чем и говорил. То есть вот я... оригинальный трек, мне понравился. Я, кстати, узнал этого паренька. Что-то я какой-то трек его хвалил даже
1: на сайте Неформат,
0: на Неформатке, да. Так, вот пишут нам слушатели: отлично, для одного классно, сведено хорошо, но вот портит в середине пунк ритм, ни к чему. Пунк, что такое пунк-ритм?
1: Ну, панк-ритм, переход был панкуха. Такой, да.
0: Ну, там, да, была вставочка, но она, в принципе, да, она, наверное, была не нужна. Но индивидуально... Кстати, я вот по поводу Кузьмы... ладно, нет, оставлю я все-таки для... Я для прямого эфира это оставлю. Не-не-не, не за кадром, я скажу потом, когда они придут в гости к нам. Я ему в глаза это скажу.
1: Ты имеешь в виду эфир «Свет истины», да?
0: Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ладно, мне понравилось. Мне понравилось. Вот необычно. То есть вот нету вот этой вот, как сказать... среднестатистичности, бытовухи, короче,
1: чувствуется,
0: нет.
1: Чувствуется свой почерк, да? Согласись?
0: Да, да, да, вот. Индивидуальный мазок. Так, Кузьма засмущался. Да, дружочек, готовься. Я вам тут устрою Кузькину мать. Вот.
1: Ладно. На самом деле, композиция из Томска, которая сейчас прозвучала, она действительно очень достойная. И свой индивидуальный почерк, обалденный вообще текст, обалденная подача. Меня сразу зацепило с первого раза. Такое редко бывает, но с первого раза зацепило. Молодец, просто молодец. Димка молодец.
0: А Димки вообще все молодцы.
1: Ну да.
0: Заулыбался, конечно. Ладно, едем дальше.
1: У нас географический сосед, ну, относительно географический сосед, да, от Томска до Ёбурга довольно-таки далеко, но по сибирским меркам это совсем недалеко. У нас очередной исполнитель из Ёбурга, из Екатеринбурга, зовут его Егор Данилов, и этого человека я заочно знаю уже очень-очень-очень давно. Мы с ним впервые познакомились заочно на сайте Rock Club. Я слышал на Рок-Лабе несколько его песен.
0: Ты когда говоришь, вот сюда смотри.
1: Я смотрю.
0: Вот, видишь?
1: Так вот, на сайте Рок-Лаб Егоркины песни я слушал, они мне нравились. Но единственное, что я иногда писал о том, что песни Егора, они немного повторяют...
0: Вот как ты только перестаешь сюда смотреть, зачем ты глаза в потолок поднимаешь? Ты сюда смотри, когда думаешь.
1: Хорошо. Так вот, мне песни Егора Данилова напоминали немного песни Саши Васильева из группы «Сплин». Ну вот сейчас песня, которая прозвучит, на Неформатном радио. Егор, кстати, выкладывал очень много своих песен на Неформатном радио, все их слышал. И вот наконец-то отобрал песню для эфира. Она действительно очень хорошая. То есть я слышал у Егора много песен, они все достойные, но вот эта песня зацепила больше всего. Песня называется «Упавших с рассвета». И эта песня, она действительно... необычная, действительно интересная. Действительно...
0: Вот смотри, отвернулся и звук пропал.
1: Ну хватит.
0: Ну смотри туда. Хватит. Просто ты поймешь, что людям тебя не слышат. Ты тут вот как павлин задираешь голову, начинаешь что-то там говорить туда в потолок. А тебя люди не слышат.
1: Ладно, хорошо. Меньше тех
0: собой. Смотри, вот предлагают, может ему как для губной гармошки ошейник для микрофона взять. Это был бы выход, кстати.
1: Возможно. Ладно, хорошо.
0: Вот смотри, все комментарии не по песням. Вот. В какую сторону чаще поворачивается? Поставь там еще один микрофон. Да он башкой мотает постоянно. То есть коняшку привязать к микрофону — это вообще нереально. Надо гарнитуру покупать.
1: Ладно, виноват. Покупай гарнитуру, Захар. Возвращаемся к песне, которая сейчас прозвучит. Егор Данилов, город Екатеринбург. Песня называется «Упавших с рассвета». И я думаю, что эта песня понравится всем слушателям Неформатного радио.
0: Ну и поехали.
1: Поехали.

0: Итак. Итак, вот предлагают скотч из бульбенди для коняшки. Сейчас отправим. Егорка. Егорка, чтоб тебе... Я вот очень боюсь обидеть этого человека. Ну, надеюсь, что правильно поймешь. Я вспомнил тебя тоже. Тебя я тоже вспомнил. Ты, я так понимаю, вот или вот совсем недавно откинулся из армии, или, возможно, до сих пор проходишь службу где-то. Вот, тебе надо как-то вот это вот из себя искоренять. Талантище присутствует. Слух присутствует. Но вот, понимаешь, все у тебя как-то вот завязано вот на одно вот это. Вот единственное, наверное, что и напрягает. Вот, понимаешь, пока ты душу свою не освободишь от армейки, вот нихера у тебя получаться не будет, поверь мне. То есть, ну вот эти песни, да, они хороши просто тем, что они есть, то, что они написаны. Причем, я насколько помню, по-моему, автор даже не ты, да? Вот как-то я вот смутно так помню. Ну, если я не прав, извини. Вот, но все слишком завязывают под эту ротную тематику. Надо это уже от себя как-то вот отстранять.
1: Не совсем понимаю, о чем ты говоришь.
0: Ну, я понимаю, что не все поняли, что я сказал. Вот, но кто понял, те сейчас, может быть, объяснят... Может быть, объяснят более простым человеком. Слогом, да? Так, пишут вот, как эта песня была. А мы не ангелы, парень, мы не ангелы. Но все равно нормально. Жесткая критика у меня, просто я во всем что-то слышу. Так, обоснуй. Вот. Ну вот я не знаю, как. Я сказал вот то, что я думал.
1: Ну я давай скажу свои пару слов, да?
0: Давай.
1: Песня очень проникновенная. Мне чем нравится Егор и его песня, да? Тем, что идет все от души. Очень такие проникновенные песни, хороший вокал, именно вот лирика, которую хочется слушать. Мне очень нравится песня Егора, и вот это...
0: Я не говорю, что песня плохая. Я же говорю, музыка хорошая, голос хороший, все. Но вот, понимаешь, вот завязано это все слишком на армейку.
1: Ну, может быть, это просто кажется?
0: Нет. Ты просто, наверное, очень мало слушал... Знаешь, есть такой разряд песен, там, про дельфиненка, вот эти вот, знаешь, там... Какие там популярные-то были. Ну, то есть вот то, что вот в армейке поют таким пронзительным голосом на двух аккордах, вот она очень напоминает это.
1: Не из той оперы, Захар.
0: Нет, я же тебе говорю, напоминает очень. Вот, ну, короче, меня никто не понял. Армейские нотки вот мне пишут из бульбянди. Я тоже согласен, но просто, Зухер, ты прав. Да. Вот, видишь, то есть, ну, видимо, люди поняли, что я хотел сказать, я просто не могу объяснить человеческим языком, наверное, проблема в моем косноязычии, наверное, вот, скорее всего, так как-то. Вот, я все детство слушала похожие, пишут, да, то есть, ну, вот, как-то это очень слишком кисло-навязчивое такое вот. Я не знаю, как объяснить. Все, давай, закрываем тему. Песня неплохая, голос хороший, музыка хорошая, слух у парня есть. Но мне просто вот такого плана творчества не нравится. Наверняка есть... Слушают же люди «Фактор 2», да, слушают «Ласковый май». Ну, наверняка и у Егорки есть свои поклонники. Но я просто уверен, что когда у него армейка из души уже просто нахуй вылетит, когда он освободится от этого, то есть там год, полтора, два пройдет еще, у него будут охуенные песни. Вот все, что
1: у него
0: сказать.
1: И так песни охуенные, я скажу.
0: Будут
1: так,
0: еще
1: Захар,
0: лучше, еще качественнее.
1: Просто скажу так, что эти песни, они действительно достойные. И очень бы хотел, чтобы песни Егора звучали на неформатном радио.
0: Ну вот, пока еще...
1: Это решать не нам, Захар, это решать
0: слушателям. Ну, если проголосуют за эту песню, то, конечно, да. Тут я ничего поделать не могу.
1: Прямой эфир полетят.
0: Вот, ладно. Так. Вот, пишут, дембельский аккорд.
1: Ну, а в этом ничего плохого-то нет, на самом деле.
0: Я не говорю, что это плохо, но это, понимаешь, это к языку как... Короче, появляется такое неприятие у многих. у многих появляется неприятие к такому, так, такого рода музыке. Вот, хотя она не обязательно должна быть плоха.
1: Ну что?
0: Ну тебе не понять. Ты, короче, не услышал то, что я хотел сказать. Но кто меня понял, те меня поняли. Кто не поняли, те не поняли. Егорка, надеюсь, ты, если нас сейчас слушаешь, абсолютно не обиделся. И надеюсь, что ты меня понял именно вот то, что я хотел сказать. Вот, едем дальше.
1: Едем дальше. И сейчас интересный трек, интересной группы. На самом деле, нежданчик. Такой нежданчик, потому что...
0: Нежданчик — это как обзданул и трусы грязные.
1: Ну, блин, Захар. Все ты опошлишь.
0: Ну, а как же?
1: Почему этот трек... Я немного задумался, да. Почему этот трек я решил поставить сегодня в эфир? Не так давно, буквально 3 часа назад, мы общались с моим хорошим другом Эйсидом, Сашей Эйсидом. По фанатской теме мы общались, да, и слушали много чего, и наконец-то послушали песню, которую я очень люблю, и эту песню я неожиданно решил поставить в эфир. Группа называется «Коловрат», песня называется «Косовский фронт», и я считаю, что именно сегодня, именно в этот момент эту песню стоит поставить в эфир, потому что... Ну почему потому что? Потому что сейчас идет очень серьезный накат. Накат на Россию, накат на Сербию, накат на славян. Со стороны, знаете сами кого. И эта песня, она действительно искренняя. Очень душевная. И песня, которая... Ну,
0: я прям вот чувствую, сейчас у меня будет что посрать. Вот прям я по твоему предисловию, я прям чувствую.
1: А сейчас вот сразу комментарий. Так. Глущенко, привет, предстоящий передай. Обязательно передам. Человек очень интересный, очень хороший. И песня, действительно, она достойна того, чтобы прозвучать в эфире. Ну что, Коловрат, Косовский фронт. Тем более я был на концерте этой группы в Туле, когда они приезжали с Пауком, с Коррозией Металла. В общем, эта группа доставила удовольствие большое. Обалденные ребята. Группа, которая появилась на
0: ты
1: свет...
0: Ты опять говоришь, 90... потолок.
1: Нет, я говорю в микрофон. Группа появилась на свет в 97 году. И вот уже в 96-м или 97-м году я видел ее концерт вживую в Туле, в Пионере. Вот, песня обалденная, ребята, слушаем, и, ну, на самом деле, будем людьми, и готовым будем отстаивать и свою свободу, и за сербов тоже поболеем.
0: Ну, поехали.
1: Поехали, Косовский фронт.

0: Итак, друзья, 21.55 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Кстати, нам вчера сказали, что у нас часы отстают. Вот как. Ну-ка, давайте скорректируем время. Вот, ну, с этой песни сейчас я буду, я так чувствую, я буду ссать против ветра. Вот, ну да ничего. Я, в принципе, для этого здесь и сижу, да? Но тут двоякое впечатление. Первое впечатление, что у ребят слуха нету вообще. Вот. Но слышу, что запись лайв. То есть я так понял, это с какой-то площадки выдернули просто из видеозвука, выкинули этот звук во ВКонтакт. Судя по тому, как играют музыканты, я понимаю, что в принципе коллектив-то сплоченный и сыгранный. То есть вроде бы как вокал должен быть тоже на уровне. То есть здесь у меня два варианта. Или у ребят беда со слухом, или все-таки они просто не слышали, что пели, что бывает на некоторых музыкальных площадках, когда музыканты играют и не слышат, чего они играют, потому что херовая подзвучка в клубе. Вот, поэтому, в принципе, я ничего плохого, ничего хорошего не могу сказать, потому что я в ахуе от записи от этой просто. Вот, вполне возможно, что и группа хороша, и звук хорош, но вот я ничего там не услышал. Первые пол песни я просто вот пытался вообще понять, про что там речь идет. Вот, ну кто знает эту песню, те, наверное, хором подпевали. Я эту песню не знаю, я эту группу никогда не слышал, поэтому, в принципе, кроме как о качестве записи, мне сказать не о чем.
1: А материал?
0: Ну, материал. Я текст начал слышать только в конце песни, более-менее. Вот, подача, ну, понятно, что это какой-то балладный вариант, то есть наверняка там весь зал стоял с зажигалками, размахивал флагами, то есть, ну, это все понятно. Но я ничего не услышал.
1: Ой, Захар, мне даже нечего тебе сказать, на
0: самом деле. Просто эта беда, знаешь, в чем? Потому что кто-то сегодня не подготовился к эфиру. Вот, и скачали, что попало.
1: Нет, это именно тот трек.
0: То есть именно тот, который ты хотел
1: да,
0: вот выставить.
1: Да,
0: но,
1: да.
0: Дим, тогда ты понимаешь, или ты... Ты на что вообще рассчитывал, зная, как я отношусь к этому?
1: Я рассчитывал на то, что тебе понравится материал.
0: Материал текста я услышал буквально там, я не знаю, последний припев. Вот. Подачу и звук я не услышал, потому что я даже не про качество записи, я про качество звука говорю. То есть я 100% уверен, что это лайв-запись с какого-то концерта, где музыканты играли на ощупь, потому что они сами себя не слышали. Там инструменты играют куда попало, поют куда попало. То есть, ну это я на 100% уверен, что это концертная запись. Причем из какого-нибудь хуевого клуба. Вот, поэтому вот по этой песне конкретно вообще ничего не могу сказать. Хорошо, плохо. Ну, я ничего не услышал просто.
1: Ну, дай бог, что люди, которые нас сейчас слушают, в прямом эфире, услышали, им эта песня понравилась.
0: Да я не говорю, что она плохая. Вот, ты смотри, ты начинаешь... Я объясняю, да, свою позицию. Я там ничего не услышал не потому, что песня плохая, потому что я просто реально ничего не услышал. Как тебе объяснить-то еще? Я не услышал, не потому, а потому что у меня в ушах не слышно было. Вот. Что такое? Я вот с какой-то вот взял и нажал какую-то кнопку. Че я нажал вообще? У меня первый раз в жизни такая хрень. Смотрите, я от расстройства нажал и все сломал. Вот, ладно. Давайте, срите теперь меня, потому что я. Потому что я что-то там нехорошее. Я говорю то, что я думаю, ребят. Мы изначально договаривались сделать эту передачу с условием, что я буду говорить, что я думаю, или не буду говорить вообще. Вот. Что касательно этой записи, не этой песни, не этой группы,
1: именно записи.
0: А именно этой записи. Я говорю, что полное говно. Поэтому я не могу ничего сказать ни про песню, ни про группу, потому что в записи я нихера не услышал. Вот. Найди мне нормальную запись на следующую передачу этой песни.
1: Я постараюсь. На самом деле, мне кажется, что нормальной записи ее, собственно, в природе не существует.
0: Ну, вот тогда беда. Тогда надо найти нормальную концертную запись.
1: Хорошо, будем искать.
0: Вот.
1: Вот. Ну что, 5 закончились?
0: Плюс один.
1: Плюс один. Очень много сейчас, возможно, со стороны Захара будет критики. Я допускаю.
0: А, плюс один мы же не обсуждаем.
1: Нет, ну, можно ради интереса.
0: Тем
1: более, что я заранее извиняюсь перед музыкантами данной группы. Давно надо было эту группу ставить в эфир, но я как-то упустил из виду. И вот только сейчас исправляюсь. Группа одна из самых старых, если не самая старая на тульской эстраде, на тульской рок-сцене. Играли они еще в Советском Союзе. До сих пор они живы, до сих пор играют, хоть и очень редко. Группа называется «Цахис Синобер». Обалденная вообще команда, очень-очень-очень-очень интересная, но, к сожалению, не востребованная на тульской рок-сцене. Не знаю, почему так происходит, да, но группа действительно, не побоюсь слова, шедевральная. И для Тулы это действительно явление. Это мастодонты, динозавры тульского рока. И песня, которая сейчас прозвучит, она была записана бог знает какое время, еще до распада Советского Союза. Песня называется «Ниссан». И увидела эта песня свет в альбоме «Лабиринт», который вышел в 91 году. То есть оцените, да, сколько времени прошло. К сожалению, очень давненько не было у нас концертов группы «Цахис Синобер» на тульской сцене. Ребята работают в стол, пишут новые альбомы. Альбомов действительно до хрена. Очень много альбомов. Но позиция музыкантов такая, что эти альбомы не видят свет. Они просто распространяются по друзьям, по знакомым. И не хотят ребята гоняться за славой. Они работают для себя. Для себя и для друзей. И вот песня, которая сейчас прозвучит, она действительно характерная для данной группы. Песня очень интересная, очень глубокая и очень своеобразная. Многим может не понравиться, Захару в том числе. Но песня достойная.
0: Да, ты же уже открывал эту великую тайну. Когда ты пишешь музыкантам, они все говорят: да ну его, Зухер, он злой. Давай мы не будем ставить наши песни в эфир.
1: Ну что, вот. Я думаю, что...
0: Я честный, я не Захар, злой.
1: Я думаю, что все тульские музыканты...
0: Говори в микрофон.
1: И люди, приближенные к музыкальным кругам, эту группу хорошо знают. И эта песня, надеюсь, им всем понравится. Цахис Синобер, отцы тульского рок-н-ролла.
0: Ну и мы их ставим.
1: Конечно.
0: И поехали.
1: Поехали.

0: 22.09 на наших зеленых системных. И это у нас был... Кто это у нас
1: Цахис
0: был?
1: Цинобер.
0: Цахис Цинобер. Цинобер, Цахис. Это же из какого-то кино.
1: Гофман.
0: Вот. И помнишь, я тебе рассказывал как-то про то, что некоторые песни надо все-таки делать короче.
1: Я согласен.
0: Она очень затянута.
1: И это на самом деле, Захар, я тебе скажу.
0: Я знаю, почему. Я знаю, почему она затянута, потому что там было дохрена, от чего кайфовали сами музыканты. То есть, видимо, на сцене они блюзили, джазили, да, то есть вот им это по кайфу было. Но в запись, в альбом я бы, конечно, сделал бы короче эту песню, гораздо короче. Вот, нарисовался у нас Ростов, пишет «Конь, привет».
1: Андрюша, привет.
0: Будет ли запись?
1: Все
0: будет,
1: пропустил.
0: Будет запись, все у нас будет. Так, нарисовался у нас Машулька Листат, привет. Как оно? Все отлично. Давайте, ладно, мы сейчас завершим.
1: Да, все-таки завершим 5 плюс 1. Я скажу так, что это на самом деле одна из самых форматных песен Цахис Цинобер. У них песни по 7, по 8, по 10 минут. Они реально кайфуют от того, что они делают. Очень профессионально, очень интересно играют. И, ну, стоит побывать на их концертах, хотя это очень сложно, потому что сейчас группа почти не выступает.
0: Понятно.
1: Но эта группа, ну, я скажу так, что мужики играют уже, наверное, лет 30. Это профессионалы, это самые большие профессионалы, которых я знаю в Туле, в тульском рок-н-ролле. И
0: так они тулики.
1: Тулики, да. И они, ну, я просто на них рос. То есть в 95-м году, когда я в первый раз услышал эту группу, да, я охренел. Они вынесли мне полностью мозг.
0: Говори ты в микрофон.
1: Я в микрофон говорю. Они вынесли мне мозг. Это была и есть самая профессиональная тульская группа, да, их стоит послушать, особенно вживую.
0: Ну, вживую, да, наверное, интересно, потому что, ну да, там именно инструменталка берет, но вот такого плана песни я бы, конечно, сделал короче. Ну, это мое мнение, ладно.
1: Плюс один, тем более, не обсуждаем.
0: Плюс один необсуждаемый, да. Вот, ну и что, делаем мы жирный этот, как называется-то, кстати, у меня где? У меня это окошко, мое любимое, вот же оно. Вот. Делаем мы жирный финал 5 плюс 1.
1: Да.
2: 4 на Mercury Prize. А сейчас первый сингл группы «Грипп».

0: Участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

голоса слышны. В нашем доме светлом сны унесло, как дым. Гости разошлись,

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

0: «Золотая коллекция» и «Неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Капли с твоего лица ищут покой в асфальте.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: А, итак, друзья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, друзья.
0: Сейчас мы убавим немножечко бэкграунд. Всем привет. Вот, у нас тут народу туева хуча, в принципе. Мы видим, что свалил только что Леха из эфира. Успели понаблюдать его гнусную физиономию в белом свитере с бычком в зубах. И кто-то там на заднем плане чего-то даже, по-моему, даже какая-то девушка. Вот, сразу раздают привет. Коняшки, привет. Привет тебе, конечно.
1: Привет, привет, Саша.
0: Мы же не поздоровались, да?
1: Да.
0: В эфире диджей Зухер и...
1: Ехидный конь.
0: Ехидный конь. Программа 5+1, среда. Все нормально. Все как обычно. Ничего не случилось. Ну как ничего?
1: Ну давай, рассказывай.
0: Зухеру привезли гитару, блин. А, у меня самый крутой ибанез в Туле. Влад, уже, в принципе, я на него анонирую. Сегодня буду кончать кровью. Думаю... Моя любимая жена меня сегодня ночью не дождется. Вот. Что делать? Что делать? Это издержки. Как называется? Издержки не профессии, а увлечений. Издержки увлечений. Вот. А итак, друзья. Потихонечку, полегонечку, сразу, давай мы сразу со всеми поздороваемся. Давай мы поздороваемся, во-первых, с казахами. В Алматы передадим привет. Фанису Юнусову. Вот, Саньку передадим привет, потом Танчу тут, по-моему, висит уже. Вот, ну и Леха, ну, наверное, слушает по любасу. Да? Ну,
1: а всем остальным.
0: И всем остальным, кто слушает, да, кто еще не успел написать, наша Аська 96475. Можете писать во ВКонтакт, в Зухер-чат, наберите прямо в поисковке эфирный чат Зухера, и мы сейчас там как раз заведем тему. Заведем тему. Давай ты пока поговоришь.
1: Давай я пока поговорю, а Захар будет тут технические вопросы делать. Итак, что у нас сегодня в программе интересного? Ну, во-первых, у нас сегодня нововведение. О чем я подумал? О том,
0: у нас новая гитара.
1: Ну, гитара, это понятно. Так вот, очень много эфиров, очень много хороших групп. Но, как практика показала, эти группы иногда повторно ставятся Захаром в ротацию.
0: Иногда
1: частенько, да. А иногда не ставится, иногда про дело люди забывают. Я решил ситуацию немного поправить. И те команды, которые произвели на нас с Захаром впечатление, они будут представлены с сегодняшнего дня и в следующей каждой программе одной новой песней. Вот сегодня мы представляем вашему вниманию очень хороший коллектив еще раз. Группа «Дубовая роща» из города Барнаул. Ребята об этом не знают. Ну, я думаю, они...
0: Они не знают, что они очень хорошая группа?
1: Нет, они знают о том, что они сегодня в эфире.
0: А, что они сегодня в эфире? Так об этом никто, в принципе, не знает.
1: Нет, ну как, я всем музыкантам пишу.
0: Даже я не знал, что мы сегодня в эфире.
1: Ну так вот,
0: смотри, видишь, что я делаю? Прям тырц, тырц, и картинки меняются.
1: Ну, пока не вижу.
0: Ну, сейчас она поменяется. У меня тупит интернет, на самом деле.
1: Ну, ладно.
0: Вот, видишь, они меняются. Вот.
1: Пусть меняются картинки, я пока расскажу о нашей географии сегодняшней. Так вот, сегодня у нас представлено, как всегда, много городов. Это, во-первых, Московская область, город Климовск. Далее идем, у нас представлена Республика Коми. У нас представлен город Самара, замечательный город, в котором у нас уже звучала Вишневый сад, группа Вишневый сад, прекрасные девчонки с песней «Желтый трамвай». Далее.
0: Кстати, их не нашли.
1: Ну, мы их не нашли, да, лично не нашли. Далее у нас представлена Украина, наша братская республика, а точнее Харьковская область, город
0: Купянск. Не республика, это уже зарубежцы.
1: Да бог с ними.
0: Это уже зарубежцы.
1: А мы потом присоединим.
0: Иностранцы.
1: Мы их присоединим потом к себе снова.
0: Думаю.
1: Вот, будет новая Рада, и они к нам опять под крыло перейдут. Так вот, и, ну, само собой, у нас Тула. Тула в плюс один. Это, собственно говоря, наши планы на сегодняшний эфир. И о Дубовой роще говорить много не буду. Это безумно матерый...
0: А я вчера включал «Оленя с медведем».
1: А, но это не Дубовая роща.
0: Это не Дубовая.
1: Это Джон Кофи.
0: Ой, как мы все... Ты знаешь, мне две девушки написали, что с момента, как они услышали эту песню, они просто полностью померяли свое мировоззрение.
1: Я прекрасно их понимаю, да.
0: Вот. Блин, у меня украли пепельницу. Ну да ладно, она сейчас вернет. Ё-моё, я сейчас выложу фотографию. Давай, ты говори, я же.
1: А ты не перебивай.
0: Я не перебиваю.
1: Ну так вот, что сказать о группе «Дубовая роща»? Ребята в своем Барнауле наскосят мороженое, выступают часто 50-градусный мороз. Ну, соответственно, песня у них, конечно, тоже безбашенная. Группа очень популярная на просторах Дальнего Востока и Сибири. Ну и в силу географических аспектов, да, далеко Дубовая роща находится от Тулы, от неформатного радио, далеко Барнаул находится от Тулы, от Москвы, от Питера. Поэтому мы их к себе ждем, конечно, но особо не надеемся. Что нам остается? Остается ставить песню Дубовой рощи в эфир. Ну и сегодня новая песня, она называется очень многозначительно и очень серьезно. Песня называется «Унитаз». Вот. Но эту песню хотелось бы вашему вниманию представить.
0: Это то, на чем я проведу сегодня всю ночь, потому что от обилия эмоций у меня немножечко пищеварение, я так чувствую, не справится. И я там буду. Я сейчас выложу свой Ибанес во ВКонтакт. Вот,
1: ну, а пока Захар выкладывает Ибанес ВКонтакт, я предлагаю поставить.
0: Думаешь, уже поставим? Да, даже трепаться не будет.
1: Конечно, конечно.
0: Ну и давай-то, а Дубовая роща, унитаз, а чё нам? А чё нам? Пофиг нам, унитаз, да. Так унитаз, поехали.

0: Бля, какая заунывная концовка. Это просто какой-то пиздец. Вот, ладно. Хочу срать. О-о-о-о. Вот, знаешь этот олень?
1: Знаю.
0: Вот мое мнение.
1: То есть, вот. Тебе песня «Унитаз» не понравилась?
0: Вообще не понравилась, честно. Вот. Я и хотел бы, вроде бы, как-то бы думаю, и порадоваться даже за ребят. Не порадовался. Не вкурило. Вот, хоть тут люди и пишут, что начало вроде бодренькое. Так, вот что у нас тут? Сейчас посмотрим. Вот Новокузнецк у нас. А, он ничего не написал. Здорово, Серега, на тебе жирный смайл. Вот, кто там мне написал? Санчелло написал. Начало ничего бодрое. И все.
1: Он, видно, с унитазом сейчас общается.
0: Ну, он, видно, да, с ним общается. Я, в принципе, готов с ним общаться. Выложил его ВКонтакте. Ебанес Зухерский. Вот, Зухерчате, кому интересно, можете посмотреть. Вот, ладно, ты что-нибудь скажешь по поводу этой песни? Я ничего не скажу, мне сказать нечего. Запись хорошая, текст никакой, подачи нету.
1: Ну я что хочу сказать, что на самом деле тут припев повторяется два раза, да? Песня особо без смысла, но на самом деле бодрая, веселая, позитивная, зажигательная. Эту песню слушал, наверное, раз 10.
0: Позитивная музыка. Позитивная там музыка. Там даже туба есть, да, бум, да. Бум, бум, бум, бум, да, вместо баса. Вот, но сама песня как-то, я не знаю, я ее не понял, я ее не вкурил, я ее не вчувствовал.
1: Ну, я так предложил бы тебе, когда ты
0: второй раз послушать.
1: Нет, с унитазом, когда будешь общаться, ее включить, может, вот, ты ее лучше поймешь.
0: Я об этом, кстати, думал. Бывает же у любого человека в жизни состояние, есть такая птичья болезнь, перепел называется, да? Вот. И ты стоишь над белым другом, и тебе грустно. Я просто вот в уме представился, что вот я вот стою над белым другом, вот эта хуйня играет мне в ухо, в левое. Потому что правым я буду закрываться подмышкой. Вот.
1: И тебе легчает.
0: Нет. Мои спазмы прекратятся, я не сделаю свое дело, и в принципе не айс. Не знаю, мне не понравилось, честно.
1: Ну, я вот честно дело говорю. Дело вкуса, да. Мне эта песня понравилась, иначе бы я ее в эфир не поставил. Ну что, идем дальше. Итак, у нас на очереди. Ну, я говорю в каждой программе, что есть в каждой программе гвоздь. Это будет сейчас гвоздь.
0: Гвоздик.
1: Да. Ну, не гвоздик, даже гвоздь.
0: Кривенький.
1: Нет,
0: на акулу.
1: Очень такой блестящий, такой хромированный гвоздь. Кого я хочу сейчас представить? Замечательный коллектив.
0: Девочки замерли, кстати. Вот, знаешь, вот ты сейчас так это все сказал. Вот, представляю, девушки-слушательницы наши, они прям вот включили фантазию и замерли все. Блин.
1: Так вот.
0: Белый, блестящий, хромированный.
1: Так вот, что за команда? Команда из Подмосковья, город Климовск. Группа, которая образовалась, бог знает в каком году. Ну, наверное, вот они пишут разные даты, да? Я все-таки приму такую дату, как 97-й год. Эта группа несколько раз приезжала в Тулу. В Туле у нее много довольно-таки поклонников. Группа часто звучит по различным радиостанциям, выступает по многим городам. И вообще группа, на самом деле, очень популярная по России. Но, к сожалению, мало.
0: А я их не знаю.
1: Ну, ты их не знаешь, сейчас узнаешь. Ребята играют очень профессионально, очень весело. Бодрые, позитивные, хорошие ребята. И песни у них такие. Они не затейливые, с одной стороны. А с другой стороны, очень приятные и, ну, красочные. Вот какой эпитет я подобрал. Группа называется Gin Tonic. И сегодня в нашем эфире прозвучит песня «Рок-музыканты 2».
0: Господи, какие у нас рожи кривые на сайте.
1: Рожи у нас кривые на сайте, да. Но сейчас речь не о наших рожах, а сейчас речь о Gin Tonic. А Gin Tonic с песней «Рок-музыканты» в каких-то ротациях не бывали. Но вот «Рок-музыканты 2», по-моему, ни в какой ротации еще не были. Мы решили исправить эту ситуацию.
0: Ты решил.
1: Я решил, да.
0: Ты решил.
1: И поставить в сегодняшний эфир песню Gin Tonic «Рок-музыканты».
0: Да?
1: Да.
0: Стреляем?
1: Стреляем.
0: Поехали?
1: Поехали.
0: Поехали.
2: Эта песня наверняка уже знакома любителям джин-тоника, но жизнь меняется, песня обновляется, и разные куплеты в нее добавляются. Поэтому мы решили записать эту песню еще раз, и, судя по всему, не последний.

0: 21.18 на наших зеленых системных. Итак, друзья, срут трек Васьки. Вот Ваську пишут и срут.
1: Ну, срут, я заметил, срут и срет пишут. Только один и тот же человек.
0: Срут и пишут, один и тот же. На самом деле, скажу так, трек неплох, не хорош, но он абсолютно не дает представления о группе. Вот. Это, как это назвать? Это стебовое произведение, это типа «Оленя и медведя», под настроение. Вот раз, пацаны записали, бабах, или лобают по кабакам.
1: Ну, по кабакам они не лобают, по-моему.
0: Не знаю. Я в свое время лобал, да, я знаю, что такие треки нужны именно вот для любителей Верки Сердючки, которые вот пляшут, когда выпьют там 2-3 литра. Оно нужно. Оно в репертуаре, такие треки сами. Не, хорошо, все прикольно, но ни о чем. Вот единственное, с чем я с этим человеком соглашусь, ни о чем, но прикольно. Вот как хочешь, так и понимай меня, да? В ротацию я вот этот трек не поставлю, он ни о чем. А вижу, что ребята классные.
1: Ну, я думаю, Захар...
0: Надо искать другой трек.
1: Треков у них полно хороших, на самом
0: деле. Надо искать другой трек. Тем более, ты сказал, группа знаменитая. Но я вот их услышал первый раз в жизни.
1: Ну, как, она знаменита в узких кругах. Ну, это, знаешь, того же масштаба, калибра групп, как, допустим, те же самые «Бобры», «Волга-Волга», «Мамульки Бэнд».
0: Ну, «Волгу-Волгу» не знают все.
1: Ну, «Джинтоник» тоже многие знают. Тем более, в Туле эта группа была несколько раз. Не ну попал вот, на ее концерт твой?
0: Меня не было в Туле.
1: А, тебя не было
0: меня
1: в Туле.
0: Меня не было в Туле. Я в Туле-то появился недавно совсем. Я туляк-то такой, коренной, слишком коренной. То есть я при корнях родился и уехал нахрен. Вот, а когда стало плохо в Америке, вернулся в Тулу. Что делать?
1: А, ну я скажу так, что вот этот вот трек, я этот трек слушаю уже давно, наверное, больше года. Кидал этот трек на стены многим своим друзьям, в том числе и музыкантам, очень многим музыкантам. И все музыканты этот трек полюбили. То есть вот мои знакомые музыканты этот трек слушают.
0: Не, он
1: людям
0: сам
1: нравится.
0: Он сам по себе неплох. Я же не говорю, что плохой трек, да? Я говорю, что не, как это сказать, не самостоятельный. То есть это песня, которая вот сделана.
1: Ну такой поп-пури.
0: Это специально поп-пури. Сделанная песня. Вот, скажем так, это специально сделанная песня для специальных мероприятий. Вот и все.
1: Ну, возможно.
0: В этом нет ничего позорного, ничего постыдного. Это нормально. У каждой группы должен быть репертуар разный. Вот, потому как музыканты, они люди, которые живут за счет музыки, поэтому поют, где приглашают. Вот, если тебя приглашают в кабак, дают денег своей группе спеть свои песни, ну почему бы у себя в репертуаре не иметь свои вот такие песни? Я бы без базаров съездил бы и спел. Взял бы бабок и поехал домой и стал бы петь то, что мне нравится. Вот. Ну, это мое мнение. Ну, может, я не прав. Я не знаю, но
1: может быть.
0: У меня сложилось такое впечатление.
1: Хорошо, плавно переходим к следующему треку, следующему исполнителю, да? А, значит, следующий исполнитель.
0: Это измученный трек, на самом деле. Мы его очень долго качали.
1: Да-да-да.
0: Это третья песня репертуара, да. Она лилась очень медленно. Я кричал на всех своих девочек: «Выключите торренты!» Вот, они сказали: «Зухер, у нас ничего не включено».
1: Может быть, просто сейчас рок-лап мандит. Мы с рок-лапом
0: тухлый, начали. Да, тухлый рок-лап, он тухло тупит.
1: Он не тухлый, мы с него берем большинство треков, и треки очень
0: сегодня
1: хорошие.
0: У тебя оттуда только один трек.
1: Сегодня?
0: Вот, это да. Говорит о его тухлости и профнепригодности.
1: Нет, не один. Поправлю, Захар, поправлю.
0: Скачали мы оттуда сегодня одну песню.
1: Нет,
0: вот другие, именно вот эту, которая сейчас будет...
1: А другие треки, они тоже с Рок-Лаба, но я их просто себе довел в контакт.
0: Ну, тебе просто в Рок-Лабе удобнее искать.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну что, переходим плавно к следующему треку. Честно сказать, упоминания об этой группе в интернете я не нашел. Вконтакте их нет. Благодаря одному хорошему человеку из Новосибирска я все-таки попытался выйти на исполнителей, так как на Роклабе делать не могу, меня отбанят при малейшем на неформатное радио.
0: Ты заходишь вот на Роклаб, у тебя сразу... Нет. Давай заведем тебе другой ник.
1: Нет, дело не в этом, Захар. Когда я связываюсь с музыкантами с Роклаба, пишу на их, ну скажем так, стенах там и так далее, приглашаем вас на Роклаб, на неформатное радио, бла-бла-бла, все дела. Буквально проходит там 2-3 часа, и меня банят на неделю.
0: Прикинь, вот мы такой мерзостью никогда не занимаемся. Это говорит о чем? Это говорит о слабости.
1: Ну, возможно.
0: Это говорит о слабости. Вот. То есть люди абсолютно точно понимают, что они, в принципе, кроме как сделать большой файлообменник, куда группа выкладывает песни, не в силах.
1: Нет, я просто скажу по-другому, Захар. У Роклава, видимо, есть договоренность принципиальная с другими радиостанциями, поэтому, ну, как бы...
0: И все это ерунда. Все это ерунда.
1: Ладно, не будем о грустном, а будем говорить все-таки о следующей группе. Группа называется «Небо Скифа». Насколько я понял, это группа из Коми. И эта группа...
0: Комяков у нас давно, кстати, не было.
1: А, по-моему, их ни разу не было в нашей программе.
0: У меня они были,
1: у тебя были, да?
0: В ротации, да. Но вот так, чтобы прям оп, и Комяков обсудить не было ни разу.
1: А
0: да.
1: Что хочу сказать по поводу этой группы. Когда впервые слышал песню, песня называется, кстати, «Ты посыпала небо пеплом», у меня возникли очень устойчивые ассоциации с творчеством Виктора Цоя. И даже больше скажу, если бы мне этот трек кто-то поставил в наушниках, да, сказал, вот, послушай песню, я бы реально на 99% подумал, что это поет Цой.
0: А есть, у нас грузинский Цой есть, ты знаешь? Нет, да. У меня был эфир, я собирал международный рок, там, молдаване, грузины, там, армяне. Нашел грузинский рок. То есть там, понимаешь, там вот реально Цой, но поет, сука, на грузинском. Uh-huh. Вот. Сейчас вот хоть убей, не вспомню, как называется группа. Я помню, что перевод на русский «Письмо» называется.
1: Uh-huh. Ну вот. Ладно, продолжим разговор о группе «Небо Скифа». И я почему заговорил про Цоя. Если бы мне не сказали, что это «Небо Скифа», если бы об этом не знал, я подумал, что песня Цоя, и мало того, я подумал, что это одна из самых лучших песен Цоя, просто мне незнакомая. Чувак очень дает хорошую лирику, очень хорошо подает. Ну, вокал, манера исполнения, самим вокалом, тембром, да, он очень похож на Виктора Робертовича. Но я считаю, что песня, ну, из той категории, которая действительно, ну, действительно, она, ну, даже этим хороша. Даже этим хороша, что вокалист, ну, скажем так, в своей манере исполнения немного, ну, копирует Виктора. Не знаю, вам судить, не мне, но мне эта песня очень нравится. Я эту песню слушал тоже очень много раз, раз, наверное, 30 или 40. И песня, на самом деле, очень глубокая, очень интересная, очень серьезная. Называется она «Ты посыпала небо пеплом». Советую всем послушать.
0: Комяки. Поехали.
1: Поехали.

0: Конь тут шипит на меня, говорит, тс, тс. Он забыл, что кнопка «Я заведую» сегодня. Вот, итак, друзья, 21-29 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Ехидный Конь, с вами Диджей Зухер, с вами программа 5 плюс 1. Писать нам можно Ваську 96-47-5. Можете писать нам во ВКонтакт. Найдите в поисковке эфирный чат Зухера. Я тут балуюсь квашеной капустой. Вот, и кедровая штука, которую приволок конь. Кстати, вот эта штука меня потрясла до глубин души.
1: Ты первый раз ее пьешь?
0: Да.
1: Упущение.
0: Нет, я пил из таких же бутылок какую-то дрянь. Она дико отдала спиртом. А вот эта вот штука прям ух-ух. Вот, самая беда, знаешь в чем? Наш Максик Хапалкин собрался ехать на родину во Владимир. Он сказал, что привезет литров 5 домашнего самогона на кедре. Вот, он мне сказал: Зухер, давай уже, говорит, это, выходи из зашивки. Друзья, сегодня благополучно я расшился, вырезал капсулу из предплечья и сказал, все, нахрен мне эта кодировка. Вот, потому что есть повод. Повод весьма неплохой. Да не буду я еще раз говорить об этом, я просто не
2: смотрю. Все и так об этом знают.
0: Она висит слева прямо от коня,
2: сверкает.
0: Блестит хромом, золотом, блин, переливается.
2: И перламутровые пуговички,
0: перламутровые, да. Вообще, все обалденно. Это вот, кстати, вот в моей жизни, это первая вот, действительно такого уровня стоящая вещь. Вот, мне это вдвойне приятно.
1: Ну давай вернемся все-таки к группе Небоскифа.
0: Я так уходил от этой темы, если ты не понял.
2: Я понял.
0: Ладно, я скажу, раз ты настаиваешь, я скажу. Это абсолютно искусственно сделанная тема. Это мое личное мнение. Я на нем никого не зацикливаю, никого за собой не веду, да. То есть вы можете думать, что хотите, но я как человек, который работал 9 лет профессиональным звукорежиссером, я понимаю, что все там сделано именно в тематику группы кино, именно голос подогнан, стилистика подогнана, гитары подогнаны, и даже вот конь заметил, драм-машина подогнана, ямаховская взята. По инструментам слышу. То есть это, как это называется, даже не каверы, это тупое подражание. Я не скажу, что трек плохой, да, то есть сам по себе, как единственная какая-то копия, да, самого себя, он нормален, да. Но зная, слушая Цоя, то есть я на Цоя вырос, и я понимаю, что это вот мы сами не можем, давайте мы сделаем так.
1: Захар, ну давай вот я тебе такой вопрос задам. Я вначале уже, перед тем, как песню поставить эфир, сказал, что если бы мне сказали, что это не Небоскиф, а что это Цой, да?
0: Да.
1: Я бы с удовольствием эту песню послушал, сказал бы, что одна из лучших песен. Песня очень хорошая.
0: Я не говорю, что она плохая. Я же не сказал ничего по поводу плохости или хорошести. Я сказал по поводу того, что она полностью сделана под Цоя. Полностью. То есть сделана под раннего Цоя. Это вот... Это не любовь, вот был последний альбом такого стиля, да, потом уже пошли какие-то его импровизации, утяжеления. То есть это сделано полностью под раннего Цоя. Голос подогнан, даже могу сказать, какими эффектами, причем аппаратными, то есть это не на компе. Хотя, может, человека на компе. Я единственное не могу сказать модель этого устройства, потому что, в принципе, они все дают такие возможности. Я это в свое время другим людям делал, поэтому я это слышу, и меня коробит именно вот это. Есть еще одна группа, то есть вот мы сейчас с конем, когда был выкручен микрофон, я вспоминал, то есть есть еще один чувак, он даже не стесняется того, что он работает под Цоя, он носит такую же прическу,

0: такую же одежду, он один в один снял голос уже, то есть он тембр наработал. У него все вот один, то есть он вот работает чисто по ЦОУ, он даже внешне похож. Причем очень сильно. Вот, кстати, может кто-то из слушателей подскажет, кто это такие.
1: Может быть, группа Вистера, в Тулу приезжал группа Вистера?
0: Не-не-не-не-не, они как-то вот называются так интересно. Я попробую, если я вспомню в течение эфира, я скажу. Вот. И вот меня покоробило именно вот это. То есть человек не хочет нарабатывать свой стиль, человек не хочет нарабатывать свой имидж, да, то есть проще пойти по наработанному, по тому, зачем идут миллионы. Вот, но с другой стороны, это рискованный шаг, потому что вот из этих миллионов, там 200 тысяч таких, как я, меня вот, допустим, это отвернет.
1: Тебя отвернуло, меня наоборот привлекло. Песня очень хорошая, очень хорошая лирика, хорошая подача.
0: Я ни слова не сказал про песню, ни слова, и не скажу. Меня покоробило именно вот подача.
1: Ну ты очень просто трепетно к этому относишься.
0: Да, я тебя понимаю, да, да. Я очень трепетно к этому отношусь, потому что если ты музыкант, если ты создаешь вещи, они должны быть твоими. То есть это твой отпечаток, твой слепок в мире, да. То есть ты сдох, а песни после тебя или остались, или не остались, или их помнят, или их слушают, или про тебя забыли и все. Но это часть тебя. А когда ты идешь путем прямого копирования, это, мне кажется, это неправильно, некрасиво даже, глупо.
1: Ну, это твоя позиция, я...
0: Это моя очень жесткая позиция.
1: Да, я просто в итоге обсуждения данной группы скажу еще раз большое спасибо группе Небоскифа. Эта песня мне очень нравилась, очень нравится и очень будет нравиться. Одна из любимых моих песен в сегодняшнем плейлисте. Вот. Небоскифа, огромное спасибо. Я думаю, что, возможно, в дальнейшем другие песни этой группы появятся в нашем эфире.
0: Да запросто, запросто. Я еще раз повторюсь, я по поводу качества песни ничего не сказал. Меня именно напрягла вот мотивация исполнителя.
1: Понятно. Ну что, плавно переходим к следующей группе?
0: Да, однозначно.
1: Итак, долгожданный гость с братской незалежной Украины. У нас как-то вот последние 2-3 программы были исключительно российскими, да? И вот сейчас, благодаря оказии, у нас прозвучит в эфире композиция группы ЛВ.
0: Ой, у меня тут молдавский эфир был недавно.
1: Да?
0: Да, за передачу до того, как я заболел сильно-сильно и перестал сильно разговаривать, я так тухло вел эфиры. Я, в принципе, сейчас еще повздохиваю. Я провел молдавский эфир. Ко мне в эфир зашел мой молдавский друг Серега. И я его напряг, потому что когда ко мне заходят люди вот из других государств, да, ну, другой языковой принадлежности, я их называю, да, мне всегда интересно, чем они дышат, потому что у них же тоже есть какая-то музыка, какой-то свой рок, да, то есть рок играют все, да, также американцы, русские, даже чукчи. Вот. Я его напряг по полной, и вот он мне кидал молдавские вот эти своих молдавских, как это называется, звездей, да? Вот, и я этих звездей включал, я половину обосрал.
1: Как обычно. Тебе не привыкать.
0: Не привыкать. Вот, ну, двух челов я выбрал. То есть музыка-то она, блин,
1: интернациональная,
0: да. Вот. Итак, что я тебя опять оборвал, да? От молдаван вернемся к хохлам. Я тебе потом молдаван включу, послушаешь.
1: Так вот, город Купянск, Харьковская область. Группа была образована в 96-м году, довольно-таки давно, да? И эта группа, ну, скажем так, она вообще, у нее очень давняя история. На самом деле появилась эта группа в 86-м году, а не в 96-м. И в 86-м году, когда музыканты этой группы были школьниками, они были основателями группы «Время». Вот, украинская группа «Время», которая сменила потом название на «Оркестр Пана Кондрата». Кстати, очень интересное название, да? «Оркестр Пана Кондрата». И в основном группа играла по кабакам, то есть...
0: А пан Кондрат, наверное, физрук был местный, который давал им на гитарах поиграть
1: или,
0: в спортзале.
1: Может быть, учитель музыки, хрен его знает, да? Группа играла на танцах, кабаках, в кафе, на свадьбах, юбилеях, то есть такая вот лабухи, грубо говоря, да? И потом, в 90-м году, они вышли из группы «Время» и образовали свою команду «ЛВ», аббревиатура по фамилиям участников. Ну и, соответственно, эта группа стала выступать на местных рок-фестивалях, но в основном эта группа, скажем так, не выступающая, она, скорее всего, студийная. Они сидят дома, записывают свои альбомы, их, короче, по-моему, 7, насколько я знаю, да? 7 альбомов у этой группы есть, и вот одна из песен, она просто реально потрясла мой мозг. Песня действительно очень хорошая, интересная, и на довольно-таки такую нетривиальную тему. Песня называется «Божьи люди», и посвящена она подвижничеству нашим священникам, которые за веру погибали, в первую очередь, в годы советской власти. Вот, тема очень серьезная, очень серьезный текст, очень серьезные отношения к данной песне, да, но песня вызвала на рок-клабе очень много споров. Я в этих спорах тоже принимал участие по поводу аранжировки. Я думаю, Захар свои 5 копеек несет обязательно, когда услышит...
0: Целый рубль.
1: Целый рубль, да, потому что Захар на эти моменты всегда обращает внимание. Вот. Но я не буду раньше времени открывать, скажем так, тайны, да, что именно там, ну, подверглось обсуждению и критике. Я думаю, Захар это все услышит и покритикует тоже. Или, наоборот, похвалит, не знаю.
0: Или похвалю. Да. Я же не слышал. Самый цимус в том, что я не слышу то, что коняшка приносит. Ни разу. Я слышу с вами точно так же первый раз в эфире.
1: Ну,
0: вот.
1: Ну что, в принципе, больше говорить смысла нет. Давайте лучше ставить, да. Итак, группа ЛВ, город Купянск, Харьковской области. Песня называется «Божьи люди». Подвижникам нашей Русской Православной Церкви песня посвящается.
0: А у нас сейчас такое-то религиозная вставка в эфир, да?
1: Ну да.
0: Ну поехали, ладно, поехали. Посмотрим.

0: Дабы порубить, с него останется взять биту и подрихтовать пару человек.
1: Это на своем, да.
0: Это на своем, надеюсь. Мы так, друзья, 21.43 на наших зеленых системных. Вот, слушай, ну я не знаю, что там срали, что там не ругали. Я заметил только одну шляпу. Слова я не слушал, я честно говорю, потому что у нас слова любит слушать конь. Я, когда первый раз слышу любой трек, я в первую очередь слушаю общую критическую массу. Клавишник хромает вообще там дико. Вот.
2: Вот ты сам и сказал.
0: Он дико сам клавишник, то есть вот он не дотягивает нотки или затягивает наоборот. То есть вот просто профессионализм клавишника под вопросом, под диким.
2: А я тебе скажу так, Захар, я тебе просто сразу скажу, что вызвало, ну не то что недовольство, да, критику со стороны посетителя рок-клаба. И с моей стороны тоже. На мой взгляд, клавиши здесь, вот орган, да, вот псевдоорган, он здесь абсолютно не нужен. Он просто...
0: Не-не-не, он нормально. Нормально, да? Он нормально вписался, как вот, знаешь, это... Я тебе скажу, это сделано а-ля старые такие джазовые варианты, когда была у нас только ионика, у нас была электроника, была, блядь, я не могу вспомнить, как... Финский был еще клавишный инструмент, когда они, в принципе, играли только вот такими нотами, да, ну, звуками, и еще была такая синтетическая помесь гитары с пианино, да, то есть звуков мало было, не было тогда звуковых банков, вот, но на этих инструментах нормальные клавишники выдавали прям «Мама, не горюй», и тут был вот именно закос под «Мама, не горюй», но просто не справился клавишник. Я не знаю, как там это писалось, может быть, он один все играл, вот этот человек, да, но если он все это один писал, сводил, то, соответственно, просто у него беда с клавишами, ему надо вот именно найти себе человека, который профессионально этим занимается, и все будет запиписечно. На самом деле, этот органчик, если бы он вот, понимаешь, у всех цепляется ухо за то, что он фальшивил. Угу. Вот если бы, ну, видимо, он не, да, фальшивил, то было бы, вот просто даже никто бы не обратил внимания. 100% говорю.
2: Но в целом песня тебе понравилась.
0: Нормально, вот, ну вот как саунд, нормально, все хорошо.
2: Жалко, текст не слышал, текст там просто на 5 с плюсом.
0: Текст я послушаю потом. Я сперва слушаю всегда общую картину, потому что если я буду отворачиваться на текст, я не услышу ничего вокруг. Вот, я всегда песни оцениваю не по тексту, не по качеству игры. Я вот слушаю все в общем. За это меня все ругают, но, по крайней мере, я говорю объективно, как обычный среднестатистический слушатель. Вот если зацепило, я говорю, да, вот меня зацепило, я залил на флешку, поставил в машине. Если не зацепило, значит, я говорю, в жопу, я даже не вспомню. Вот, тут, в принципе, вот все нормально, но клавишник лажает вообще дико, дико.
2: Ну что, переходим к плавному следующей песне.
0: День первый.
2: День первый. Город Самара. Я еще раз повторюсь, у нас не так давно в эфире прозвучала песня, опять же, из города Самары, группа «Вишневый сад», композиция «Желтый трамвай». Обалденная песня, очень нам понравилась, не только нам, но и всем слушателям.
0: Но мы так и не нашли группу «Вишневый сад». Если кто-то из наших слушателей знает эту группу, ну, или кого-то, кажется, из участников, ну, лично.
2: Они, скорее всего, уехали все в Израиль.
0: Пусть девочки из Израиля нам напишут, скажут: мальчики, мы готовы выступить на вашей передаче, да, и мы их примем.
2: Да. Но безусловно. В данный момент у нас сейчас речь идет не о «Вишневом саде», а еще одной группе из Самары. Она называется «День первый». Но это даже не группа, скорее, это музыкальный проект. Значит, в декабре 2007 года этот проект был создан и стал продолжением творчества теперь же не существующих групп «Побочный эффект» и «Светлая сторона». Значит, Миша Ковтун, отдельный привет, это лидер данной группы. И человек, который очень долго бился, колупался, ну, не знаю, как вот назвать, какой глагол подобрать. Но, в общем, человек столкнулся с извечной проблемой. Музыканты приходили, уходили, музыканты были раздолбаями, и он не мог найти себе единомышленника. Потом плюнул все, послал всех нахер и стал писать один. Вот. И песня, которая сейчас у нас прозвучит, она называется «Блокада», да? Насколько я понял...
0: Самопис.
2: Это... Ну, самопис, да.
0: Один, бля, без ансамбля, сам, бля.
2: Возможно, эта песня была записана именно в ансамбле, я не знаю. Но я хочу сказать по поводу этой песни еще дополнительные слова.
0: А мы сейчас все услышим, кстати.
2: Да, мы сейчас все услышим, но я просто хочу что сказать, что у нас не так давно наша страна отмечала, ну, не только наша страна, я думаю, и Украина, и Белоруссия, и все наши братские республики отмечали такой день замечательный, да, такую годовщину. 70 лет снятия блокады с города Ленинград. Вот, Питеру огромный привет, преклоняясь перед мужеством блокадников. И, ну, песня, на самом деле, просто она пропитана вот этой вот атмосферой блокадного Ленинграда. Очень серьезная, очень тяжелая песня, но не мог не поставить его в эфир, учитывая тем более то, что недавно 70 лет она отмечала. И еще что хочу сказать, что меня коробит, удивляет, в плохом смысле слова, как много фашиков, фашистов, блин, в Ленинграде. В городе героя, да?
0: А ты знаешь, их везде полно.
2: Их везде полно, ладно, я согласен, да.
0: Это беда, на самом деле.
2: Но в таком городе, да, ну это
0: идиотизм. Просто, друзья, вот давайте, вот говорят, что плохо, да, призывать к плохому, вот по средствам массовых информации, да, пусть завтра приедет Вова Путин со своим оленем, с Димой, и мне надают по черепу, но я вот сейчас готов вот призывать всех массово, да, давайте мы фашистов потопчем, ну это вообще бред какой-то, в великой стране, в великой России процветают эти фашисты, нацисты, ну это, блядь, это бред, это
2: Захар,
0: идиотизм.
2: Я просто хочу сказать, что, ну, я считаю, что и ты, я за себя скажу, да, что я патриот, да, я националист, я русский националист, я люблю свою страну, люблю
0: я
2: родину.
0: Я националист,
2: да,
0: но я не фашист.
2: Когда слепо поклоняется молодежь Гитлеру, да, кидает зиги, блин, и прочее. Это просто оскорбление нашим ветеранам, нашим дедам, прадедам, которые стояли нашу страну, и которые, ну, просто эти люди, даже если бы они родились, потому что по плану ОС, там, ну, соответственно, люди, как бы, да, были бы рабами, и выхолощена была бы половина, да, мы были бы рабами, они бы вообще, может, даже не родились. И поклоняться Гитлеру, поклоняться фашизму, блин, это просто бред в нашей стране. Это мое мнение, да. Хотя на самом деле я не скрываю то, что я националист, причем националист такой довольно-таки радикальный, но вот этого я не понимаю. Тем более я не понимаю, как в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, да, такие люди живут. И как они вообще, откуда они появились там?
0: Как им дают там жить?
2: Как для меня это непонятно.
0: Не, на самом деле это все наша общая беда. Почему? Потому что мы слишком трепетно очень себя любим. Когда, ты знаешь, я наблюдал один раз картину, большое село даже, не город, вот, и чурки собрались, там чурки принимали картошку, что-то там по копейке, да, с граждан нашего государства, чурки трепали мужичка, и я местным говорю: ребят, смотрите, там вашего долбит, да пускай не залупается. Понимаешь, в другой случай, когда просто вот на рынке какой-нибудь чурки лепишь в рыло, их сразу набегает человек 50, они начинают курлыкать, гурлыкать, да, и они раз и все в кучку. Вот, мы сами себя убиваем, друзья, надо нам как-то вот сплотиться уже и понять, что если мы за ум-то не возьмемся, то через 5 лет у нас будет президент не русский.
2: Да, у нас будет Черкистан поголовный.
0: Фашисты будут ходить по Невскому, там, по Арбату, да, и строить нас.
2: Нет, просто,
0: это все неправильно.
2: Нет, на самом деле, вот эти вот ребята, они просто заблуждаются. Ребята все хорошие, нормальные ребята, просто им мозги засрали, мне кажется. Тут Саша что-то написал, он, мне кажется, не согласен.
0: Не отвлекайтесь там, как не отвлекайтесь? Это, кстати, тема такая, что на нее я готов. Я, кстати, очень много эфиров посвящал этому делу. Я на эту тему я готов говорить много-долго, и были бы собеседники.
2: Думаю, Захар, я предлагаю поставить песню и после песни еще продолжить разговор.
0: Ну, поехали.
2: Посвящается, да, благодарным Ленинграду, питерцам, ребята. Ленинграду, питерцам огромный респект. Выстояли, отстояли город, да, умирали, но не сдались.
0: Поехали.
2: Поехали.

0: А итак, друзья, 27.56 на моих зеленых системных. Вот, мы тут с конем грустно закурили, грустно бахнули по стопке. Вот, но не из-за песни, а просто из-за наших грустных мыслей. Потому что как-то мы так резко раз и соскочили на нашу общероссийскую грустную проблему. Вот, друзья. Друзья нацисты, вот, я вам скажу так, задумайтесь о том, что это не наша культура, это не наша история. Почитайте, как все это происходило. Не слушайте тех, кто вас агитирует, просто включите мозги и сами проанализируйте ситуацию. Мы великая страна, мы великий народ, причем я говорю не про Россию, я говорю про славян. Вот, и мы всегда были круче всех. Вот, поэтому не надо вот поддаваться веяниям вот этого вот дебилизма, да. Оно может быть круто в каких-то там кругах, но на самом деле это глупо. Вот, потому что мы народ сильный, мы всегда в любых войнах всех побеждали. И победим не раз. Вот, случится какая-то какашка, соберемся опять все вместе, дадим всем пизды и продолжим дальше делить газ. Вот. Итак, дальше.
1: Оптимистично закончил.
0: Ну, а что делать? Кто у нас там?
1: Ну
0: далее?
1: Что, 5 закончилось, плюс 1.
0: 5 закончилось, плюс 1. Необсуждаемая песня, но...
1: Ну, можно обсудить ради прикола.
0: Обсудить
1: да?
0: Можно ради прикола, да. Я на самом деле, до сих пор уже сколько передач прошло, я до сих пор так и не определился, чем руководствуется конь, делая вот этот плюс один. Каждый раз мы с ним спорим, вот. И каждый раз мы решаем, что мы не обсуждаем этот трек. Но иногда у меня возникает вопрос, почему, блядь, мне было не обсудить? Вот, но не обсуждаем, договорились так.
1: Так вот, ладно, переходим плавно к плюс один. Очень сейчас будет такой довольно-таки долгий рассказ, потому что с этой группой у меня связано очень много приятных воспоминаний. Начну по порядку. Когда-то давно, когда мы только начинали серьезно выступать, серьезно заниматься рок-музыкой, это была середина 2000-х годов, точнее 2005 год, и у нас в подвале, мы репетировали на студии «Подвал», появилась молоденькая, симпатичная, интересная девочка из Дорогомышки, которая обладала замечательной внешностью, которая хорошо пела, у которой не было состава.
0: Дорогомышское музыкальное училище.
1: Мы всем казалось музыкальное...
0: Кстати, я извините, оборву. Да. Самая страшная пробка в Тульлине находится напротив Дорогомышского училища, блядь.
1: Ну да. Так вот, мы всем казалось музыкальным, потому что там в подвале тогда репетировал довольно-таки много групп, все такие были старые, маститы, относительно известные, да. Вот. И появилась эта девочка. Мы этой девочке помогали всем скопом. Значит, девочка очень хотела иметь свою группу. Она свою группу сформировала. Группа-то называлась «Философия неба». Вот. И эта группа записала несколько песен и благополучно распалась. У девочки был довольно... Что смеешься? На самом деле история очень трагичная. Вот. Действительно, история не очень такая приятная, да. И я вот.
0: Да, Саня, ты угадал.
1: Да. Я с Ириной очень долго общался. Она часто бывала у нас на концертах, часто бывала у нас в гостях. Вот, и я ей говорил всегда: Ирин, не переживай, у тебя обалденный вокал, обалденная лирика, у тебя все будет. Она сомневалась, да. Мы ее постоянно вот, ну, как бы пытались подбодрить. И что бы вы думали? Эта девочка, на вид такая довольно-таки нежная. Оказалось, девочка с очень сильным характером, очень целеустремленная. Она сформировала свою группу, и группа постепенно стала набирать обороты. То есть сначала она была, ну, подающая надежды, интересная. Потом она стала выбиваться в лидеры тульской рок-сцены. И сейчас, вот, на самом деле, как мне кажется, если вот спросить у какого-то человека, который, ну, не знаком хорошо с тульской рок-музыкой, а с чем у вас ассоциируется тульский рок, да? Люди могут сказать: Деникин Спирт. Люди могут сказать: Ангел Небес. Ну, Ангел Небес сейчас уже.
0: А я знаешь, что скажу? Да. Знаешь, что я скажу? Скажу: Ворон Кутха.
1: Ну, Ворон Кутха,
0: тебя
1: ладно.
0: Тебя передернет.
1: Отдельная тема. Я не хочу сейчас говорить про группу Ворон Кутха, про Малыхина я говорить не буду. Вот. Но дело в чем? Дело в том, что сейчас уже очень многие люди отвечают: Архаим. Почему? Да потому что эта группа уже давно переросла рамки Тулы, выступает на многих общероссийских и даже международных фестивалях. Эта группа, имеющая свой почерк, индивидуальная, с обалденной лирикой, с обалденным вокалом, с обалденными музыкантами. И группа, на которую я всегда с удовольствием не хожу, группа просто очень интересная. Всем, кто...
0: Группа, на которую я с удовольствием всегда не хожу.
1: Хожу.
0: На которую я с удовольствием всегда не хожу.
1: Так вот, действительно, всем, кто еще не слышал группу Аркаим, советую послушать. Сейчас мы такую возможность предоставим. А кто не был на концертах, с удовольствием зовем на концерты. И песня, которая сейчас прозвучит, она, все-таки открою небольшой секрет, эта песня не группа Аркаим. Это группа как раз «Философия неба».
0: Вот после этого они распались.
1: Ну, не знаю, на самом деле, когда я...
0: Записали несколько песен и благополучно распались.
1: Когда я впервые услышал эту песню, мне поставил ее мой гитарист Леша Иванинский, я не знал, кто это поет. Я послушал, говорю: Леша, что за обалденная команда, что за обалденная песня, откуда она, из Москвы, из Питера? Он говорит: да нет, из Тулы. Я говорю: как из Тулы? Это группа из Тулы, это песня из Тулы. Я говорю: да. И эта песня, ну, до сих пор одна из самых моих любимых в их творчестве, да, самая любимая, пожалуй. Я ее часто слушаю, не пересчитая, сколько раз ее слушал, очень-очень много. Она не надоедает, и песня действительно очень классная. Песня называется «Лесные феи». Не буду говорить, о чем она, сейчас сами все...
0: Джигу у реки плясать не буду.
1: Джигу у реки плясать
0: не буду. Слава богу.
1: Ну, и так, в принципе, мне кажется, и так я заговорился. Группа Аркаим, «Лесные феи» — одна из самых, мне кажется, удачных работ данного коллектива. Поехали.
0: Поехали, ставим, слушаем.
1: Слушаем.
0: Слушаем, ставим, поехали. Поехали.

0: Итак, друзья, меня только что благополучно обозвали сукой. Вот, привет, Андрюха. Привет, Ростов-на-Дону. Вот, говорит, опять эфир проебал. Кто был в эфире, я их так хотя бы послушаю. Андрюха, послушаешь запись. Вот, буквально она через час после эфира появится на сайте. И можешь прослушать все, что пропустил. Вот.
1: Я так понимаю, охраним комментировать не будешь, да?
0: Нет, ты же знаешь мое отношение к мельнице, к фолку.
1: Джигу пляшут реки.
0: Джигу пляшут реки, и тут раз песня начинается с того, что там опять кто-то где-то пляшет, блин. Нет, это немножечко... Ну, я не на той волне. Не напрягает, но я так улыбаюсь. Я всегда грустно улыбаюсь, когда слушаю такого плана музыку. Вот. Тем более, Драгомышка. Я слышал за версту.
1: Я, кстати, вспомнил еще один интересный момент. Некогда был фестиваль на День города. Выступала группа Аркаим. И полил сильнейший ливень, сильнейший дождь. И несмотря на то, что там был навес над сценой, да, на девчонок все это лилось и капало.
0: И просто вот... Поплыла косметика. Я хочу это увидеть.
1: Дело даже не в косметике. Дело в том, что там клавишница Вера, которая сейчас с группой не играет, да, она просто и, там, ну, ее било током от ее клавиш, да. Ну что делать? Я выскочил на сцену, причем я был очень сильно пьян, но я тем не менее выскочил.
0: Но был бы трезвый, не выскочил.
1: Нет, я трезвый тоже выскочил. Я выскочил на сцену.
0: Что, хороший сиськи?
1: Раскрыл зонт.
0: Это улыбается, зонт. Улыбается, сиськи, правда, хорошие.
1: Я раскрыл зонт, держал зонт над клавишами, над Верой. Ну, собственно говоря, как бы весь концерт Аркаима простоял на сцене.
0: Ключевая фраза — держал зонт над Верой. И надеялся. Надеялся, что за зонт поблагодарили. Поблагодарили?
1: Ну, поблагодарили, конечно.
0: Вот, да. Ну и слава богу. Значит, выходка удалась.
1: Ну так вот, группе Аркаим огромный респект, огромная уважуха, огромные приветы. Девчонки и ребята, вы нам очень нравитесь. Очень люблю творчество ваше.
0: Надо встретиться.
1: Обязательно. Пригласим.
0: А Аркаим существует?
1: Конечно.
0: Вот, надо их позвать на студию неформатного и сделать какой-нибудь эфир. Поглумимся.
1: Я надеюсь.
0: Поулыбаемся. Если они люди адекватные, то эфир должен пройти весело, потому что я буду постоянно ржать, а они будут постоянно петь.
1: Захар, я надеюсь, что группа Аркаим нас сейчас слышит. Я им объяву кидал в группу ВКонтакте. Они обещали нас слушать.
0: Вот.
1: Значит, если что, ребята, если вы нас слышите, Захар от своих слов не отказывается.
0: Никогда.
1: Он приглашает вас на студию неформатного радио сделать с вами прямой эфир под запись. Под, ну скажем так, под радио.
0: Без ударной установки.
1: Только без ударной
0: установки. Если хотите, можете взять это, как она называется, горбуку. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот. Она, как ударная установка, хорошо заморачивается. Вот, все остальное включим. Итак, чего?
1: Ничего. Ну, сегодня сейчас эфир закончился, 5 плюс 1.
0: 5 плюс 1 закончился.
1: Поздравлялки.
0: Начинаются поздравлялки, передавалки. Привет. Давай мы как-то обозначим конец эфира. Чем мы сегодня? Давай мы сегодня обозначим где-то. Ну, вот такая у меня штука.
1: Подожди,
0: есть.
1: А у нас же еще день рождения нашей
0: замечательной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я же забыл просто. А у нас сегодня Ирина Тайги отмечает день рождения. А давайте мы включим ее песню, и этим, в принципе, завершим.
1: Да,
0: 5 плюс 1.
1: Немного скажу про эту исполнительницу, Ирина Тайги.
0: На самом деле она коня не любит. Конь, я просто вот уже давайте мы будем карты раскрывать. Да, на самом деле у них какие-то сложные отношения. Вот, но музыка, она к отношениям не имеет никакого отношения. Вот, я могу сказать, что музыка почетная, пристойная. Вот, как человека, который дышит с нами одним воздухом, как музыканта, да, мы ее поздравляем совершенно искренне с днем рождения, вот, независимо от всех вот этих ихних притурбаций между собой.
1: Никто не говорит, что она ко мне относится плохо.
0: Ну,
1: иногда подстебывает.
0: Вот, и мы ее подстебывать не будем, мы просто ее поздравим с днюх и пожелаем ей здоровья, все остальное купит или сворует сама.
1: Да, ждем Ирину Тайги в Тулу,
0: вот.
1: Кстати, она обещала приехать.
0: Приезжай, Ирин, в Тулу, стучись к нам. И все будет запипично. Ставим ее трек, и в принципе ей
1: плавно
0: мы
1: сворачиваемся.
0: Да, и закончим 5 плюс 1. А после этой песни продолжится обычный эфир неформатного радио, где вы можете поздравлять друг друга с праздниками, посылать друг друга нахер, там, я не знаю, признаваться в любви и т.д. и т.п. и заказывать песни. Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, все, делаю такую вот финальную точку.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 1978 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 1981 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

здесь любовь, как электричка ускакала. Но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: песню.
3: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On For The Road, Judas Priest.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

до тебя дотронуться глазами и рассыпать искры в темноте. Может, поменялись местами мои

на верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи южи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо, в слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад. Прелых листьев угар, где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ног.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

страшная нагота. Нас мне нечего терять.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Мочек газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. Чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

Североамериканских индейцев связан и логотип Джейми Роквай «Buffalo Man» – «Человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Джейми Роквай – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. So...

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Нет формата.

знаешь, Вселенная живая. Она искрится в каждой клеточке твоего тела.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже прозрачные.

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия

Его рабочего класса, всего сейчас появились удивительные границы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

услышу тебя, если ты за спиной. Я узнаю тебя среди тысяч в толпе, но теряю тебя в скучных днях.

весь мир с тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена, я твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

слез, усталую вену пробила игла. Я превратилась в метаморфозу, и жизнь

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Море от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

расскажи о чудесах, об озерах в небесах. Ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тикать.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: или землей.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: похмелье, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
1: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели», трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

на твои фотографии. Знаешь, твой Инстаграм, мой вечерний музей. Если скажут друзья твои, лучше оставь ее. Я бы с каждого снимка далеко послал бы всем. Я бы с каждого снимка далеко послал.

Сон красивый, но недолгий, уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам, ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск. Буду валяться на пляже, где море не наше, кушать на завтра.

знаменательно важных делителей. А в ответе потом заметьте-ка, что и кто, и с какой точностью суд истории решит с бессрочностью. Вот такая, брат, арифметика.

суд историй решит с бессрочностью. Вот такая, брат, арифметика.